Красавчик Тедди Свимс на Европе Плюс с треком Mr. Know It All. Меня зовут Миша Зайцев. У нас впереди большие планы. Будем классно проводить время с невероятным количеством хитов. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Тини. Впереди We Pray. Также в нашем плейлисте сегодня Lil Woods, The Prick, Robin Schulz, Pray Rinsey. А совсем скоро Zane, Die For Me. В твоих динамиках ни в коем случае не пропускай.

А Мишель плавает на малиновой луне специально для нас. 3:34 в Москве. Мы плывем по хитам, в свою очередь. Да, Алеса появится совсем скоро с треком Falling. Также Кланка Рассел ожидаем. Right, не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, ничего больше. Broken Heart, Богдан Медведев, совсем скоро нас ожидает. До этого послушаем Джейсон Дерулу, его Tiptoe. Также сегодня у нас Dive Into The Ocean по программе Элла Гзиба и Portugal The Man. Все это в следующем часе специально для тебя, не пропускай.
3: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
3: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
4: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в столице.

0: Ну а что переживать-то, когда плюс 30 на улице, классное настроение, лето вот-вот наступит. Переживать не о чем, Мари Краймбрери здесь на радио номер 1 в России. Давай не ждать, впереди Бибер Экса, Faceless, New Religion. Также Ready for Your Love успеет прозвучать Феликс Ян и Софи Элис Бекстер.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Кьюджо, Солто, Джамайкан, Европе Плюс. Просыпаемся под ямайские мотивы потихонечку. Нас ожидает Айс Гергерт и Зиверт. Впереди с треком Банк и также Fever Dream. Послушаем Алекс Уоррен. Не пропускай.

Да, Тани Тампа, Эрик Тернер. Ну что звезды нам напишут сегодня на этот прекрасный четверг? Мы узнаем далее. Впереди хиты и гороскоп, и много всего интересного для тебя. Ни в коем случае не пропускай. Мы начинаем этот день вместе с Европой+.

0: вот и все, четверг стартовал, да, 5:00 на московских часах, 21 мая 2026 год на календаре. Миша Зайцев меня зовут. Крутой подъем, да, в твоих динамиках, прямо здесь, прямо сейчас. Что это означает? Это означает, что впереди подарки, гороскоп, новости, классные хиты, разумеется, все это в ближайшие два часа специально для тебя вместе со мной. Для начала, хит to go в этом части состоится, слушай внимательно хиты, которые будут звучать в ближайшее время, в один из них я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь этот сигнал, запомни песню, потом дозванивайся, называй трек и все, забирай подарок. То есть даже делать ничего не нужно, даже знать ничего не надо. Просто быть чуть внимательным. Услышишь сигнал, все, дальше действуй по моей инструкции. Получишь классный подарок в начале этого дня. Кто нас ожидает впереди? Ваня Дмитриенко споет «Ртуть», до этого «Супер Манкей» с «Амстердам». Ну и прямо сейчас легендарные BTS и их «Swim» в твоих динамиках.
1: Крутой подъем.

0: оказалось, что нецензурная брань повышает силу и продуктивность, да? Ученые провели исследование и доказали это. Выяснилось, что сквернословие помогает организму выкладываться на максимум и преодолевать внутренние зажимы. В эксперименте приняло участие 300 человек, их разделили на две группы и просили максимально долго удерживать тяжелый вес в руках. Лучший результат был у тех, кто матерился в первые секунды. Ругательство помогает мозгу переключиться с боли на эмоции, быстрее погрузить человека в состояние потока и убрать психологические барьеры. Положительный эффект работает не только в спортзале, но и в любых стрессовых ситуациях, перед важным выступлением, собеседованием и так далее. Так что теперь, когда кто-то что-то будет говорить, предъявлять нам, мы отвечаем, мы не грубые, мы продуктивные. Вот так вот. 21 Pilots впереди, Stressed Out. Сразу после AV Max, My Oh My. Напоминаю, что мы ищем сигнал крутого подъема в одном из хитов на Европе+. Плюс.
1: Крутой подъем.
2: На Европе+. Плюс.

0: Baby Doll, Доминик Файк. Здесь на радио номер 1 в России, 5.20 уже в столице. До гороскопа всего ничего. Мы успеем послушать Тимофея и Бартос Брэнс и Терри Би Хевен. Сразу после Pay to Exist от Брукс Экстиян.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ну что, поговорим о том, что нам звезды советуют на этот четверг. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы. Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом. Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят. Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей. Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела. Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет. Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены. Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом. Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены. Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня. Вот что советует Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Игра Hit to Go уже вот-вот, сразу после French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. Arctic Asti тоже появится, модный поп прямо сейчас.

Since You Left Me, French Montana, Max B. На радио номер 1 в России, 5.35 в Москве. Ну, самое время начать Hit to Go. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, если знаешь, в каком треке был сигнал крутого подъема. А если не знаешь, все равно 495-745-6565. Набирай номер, звони, поболтаем, поиграем.

0: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Яна. Ян, привет!
1: Доброе утро.
0: В общем, 21 число сегодня, до начала летнего сезона. Какие-то там уже 10 дней остаются. Ян, скажи, есть какие-то планы на это лето, на грядущее? Что-нибудь распланировала?
1: Да нет, не распланировала.
0: Вот как будет?
1: Осенью.
0: Угу. Как оно случится, так случится, да? Знаешь, я вот в какой-то степени на твоей стороне. Я, честно говоря, всегда, когда что-то планирую, у меня всегда все идет не так вот. Вот всегда как-то вот вообще все по-другому. А когда спонтанно, на фристайле как-то, оп, здесь увидели, здесь встретились, неожиданно туда поехали, сразу же и какие-то поездки волшебные получаются, и встречи какие-то особенно запоминающиеся. Поэтому хорошо, поэтому прекрасно. Мы сейчас будем играть в Hit to Go. Ты готова попробовать?
1: Готово.
0: Супер. У меня вопрос, как и всегда. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Варианта 2. Это может быть трек от 21 Pilots, который называется Stressed Out. Или это Ava Max, My Oh My. Два варианта есть. Либо Stressed Out, либо My Oh My. Что думаешь, Яна?
1: Номер один.
0: Stressed Out, абсолютно верно. Абсолютно правильно, конечно. Именно в этом треке был сегодня спрятан сигнал крутого подъема. Классную термобутылку, Ян, ты получаешь от Европа Плюс в начале этого четверга. И эти аплодисменты для тебя. Яна, тебе спасибо большое. Я желаю классного настроения. Пускай вот лето, которое наступит уже через 10 дней, у тебя случится совершенно шикарно. Мы еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Спасибо вам, пока-пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Али Фармен появится здесь. И Ренни Миллер на фите Body Talk. Сразу после Tuco Hazon. Now is The Warning. В твоих динамиках не пропускай.
2: Крутой подъем.

Yes. Это я тебя спрашиваю, ну, сегодня будет хороший четверг? Ну, и ты мне отвечаешь, да, да, очевидно, это Magic World на Европе Плюс. Больше китов впереди. Мы летим в это утро уверенно, с улыбкой, с классным настроением. Вместе с Европой Плюс.

0: Москве 6 утра. Вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Тут смотри, что происходит.
0: Что там?
1: Высокоскоростной, стабильный интернет появится, знаешь, где?
0: Где же?
1: Не у нас с тобой.
0: Я понял.
1: В Сапсанах и Ласточках. Да, как сообщили в РЖД, план предусматривает поэтапное обеспечение поездов доступом в сеть. Ожидается, что тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся вплоть до конца следующего. В целом планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов, а после Сапсанов сообщение Москва и Петербург терминалы спутниковой связи установят в «Ласточке», которые следуют по маршрутам из Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Минска, а также до Питера, Валдая, Пскова и других городов.
0: Красота! Теперь можно путешествовать между городами и смотреть классные фильмы и переписываться. Все с высокой скоростью, я правильно понимаю?
1: Можно Европа Плюс послушать.
0: Например?
1: Через интернет.
0: Например, да, абсолютно.
1: Да что угодно можно.
0: Кучу возможностей. Этому мы рады.
1: Да, осталось только дождаться оборудования.
0: Да.
1: Тем временем, каждый пятый российский школьник зарабатывает деньги самостоятельно. Представляешь?
0: Ничего себе.
1: Да, выяснилось это в ходе свежего исследования. Наиболее популярными направлениями для заработка стали помощь в семейном бизнесе, работа в ресторанах и кафе, работа вожатого или помощника педагога, а также фриланс в дизайне, копирайтинге, ведении соцсетей и репетиторстве. Расходы школьников в первую очередь связаны с их повседневной жизнью. Чаще всего они тратят деньги на еду и кафе, а также одежду, обувь и развлечения.
0: Все правильно, Паш. Я вот сейчас только статью читал про зумеров, что ничего не понятно, как им жить. Жилье дорого, ничего тебе не гарантирует ни диплом, ни вот образование тоже непонятно. Раньше все как бы было четко, понятно, а сейчас нет. И вот все правильно они делают. Сразу берешь за ум и идешь зарабатывать уже, когда за партой сидишь, чтобы потом, так сказать, быть уверенным в себе. Чтобы денежки звенели, Паш, в кармане.
1: Советы от Михаила сегодня утром.
0: Я, кстати, работал вожатым в свое время.
1: Знаешь, кем я работал в свое время?
0: Кем, Паш?
1: Я тебе потом расскажу.
0: Я боюсь представить.
1: Да. Пока мы тут разбирались с зумерами и работой, суд в Испании оправдал Шакиру по делу о налоговом мошенничестве и отменил штраф в 55 миллионов евро, который налоговое ведомство страны назначило ей в 2021 году. Власти не смогли доказать, что Шакира провела в Испании больше 183 дней в 2011, как того требует законодательство, для того, чтобы признать ее налоговым резидентом. Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию исполнительницы и обязал казначейство вернуть ей более 60 миллионов евро с учетом процентов. То есть девушка еще и заработала.
0: Ого! Вот так
1: удачно,
0: вот
1: так сказать, заплатила штраф.
0: Паш, я теперь переживаю, а будут ли концерты? У нее, как бы, вот, пожалуйста, денежки придут, ей зачем дальше выступать? Ну, Шакира красотка, что ее вот это вот, зачем ей вот это все?
1: Непонятно, совершенно непонятно. Но мы будем следить за развитием событий.
0: Точно, и за хитами на Европе.
1: А что там у нас, Миша?
0: Расскажу, Avalon Rockstone, впереди Vertigo, сразу после Tokyo Hotel, Love, How Loves You Back, и также Offenbach, Miles Away в твоих динамиках прямо сейчас.
2: Европе плюс.

Да, Vertigo, Avalon Rockstone здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В этом часе с нами случится, черт возьми, ни в коем случае не пропускай. Также гороскоп впереди. Ну и One Tickle T появится здесь уже совсем скоро. The Magic K, также Медуза и Генри Камомилл. I don't wanna go home прямо сейчас.

0: Ну, если елка говорит, что дожди пройдут, значит, так и будет. Сегодня вечером в Москве обещают небольшой дождик на пару часов. Но елка сказала, что пройдет, значит, пройдет. Это прочно, Европе Плюс. Прямо здесь, прямо сейчас, 6:20 в столице. До гороскопа всего ничего. Bruno Mars послушаем. I Just Might, также My Heart Goes, Sam Feld и Ox.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: настало время для совета Вселенной. На этот день погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки. Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение. Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям. Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится. Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам. Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств. Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии. Скорпионы, спокойно объясните свои претензии, тогда вас точно правильно поймут. Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам. Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжайте двигаться вперед. Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время. Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными. Вот что советуют звезды на этот день. Впереди «Чарт возьми», сразу после Тедди Суимса, «Мистер Know It All» и Шона Пол и Дуа Липа тоже успею послушать «No Lie».
1: Крутой подъем

Teddy Swims, Mr. Know It All на Европе Плюс, 6.35 в Москве. Ну что, самое время для того, чтобы сыграть в чарт. Возьми 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся. Если отгадаешь, что за песня находится на месте в чарте, который я загадаю, все, получишь классный подарок от Европа Плюс. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.

0: Чёрт возьми.
1: Ну что, проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Мария. Маш, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну чего ты, как поживаешь? Расскажи, как твои дела?
2: Да все отлично, погода отлично, настроение отлично, дозвонилась, просто не ожидала.
1: Красота, красота. Лето через 10 дней, ты знаешь об этом?
2: Конечно.
1: Хорошо, какие планы? Может быть, куда ты поедешь, что ты будешь делать? Куда-нибудь, может, на дачу или куда-нибудь отдыхать где-нибудь, что? Или еще не думала даже?
2: Да, мы спланировали еще с зимы, мы поедем на север, куда-нибудь в Мурманск посмотреть.
1: Ничего себе.
2: Северный край.
1: Северное сияние, красота, красота, замечательно. Я видал, скажу честно, это стоит того. Очень красиво, очень красиво. Одно из самых ярких, наверное, событий, которые можно встретить, которые можно увидеть, запечатлеть своими глазами. Собственно, ну все тогда, это круто. Будем с тобой играть, черт возьми, прямо сейчас. Ты готова?
2: Да.
1: Окей. Что я делаю? Я сейчас забыл, все вспомнил. Я выбираю место в чарте Еврохит ТОП 40. Если назовешь мне, что за песня на этой позиции находится, все, классная термокружка от нас для тебя. Позиция на сегодня номер 21. Что за песня на 21-й строчке чарта? Это может быть California Nights от Tokyo Hotel. California Nights. Или это Волан Рокстон, его Vertigo. Такие два варианта. Либо California Nights, либо Vertigo. Что думаешь, Маш?
2: Я, наверное, выберу первый вариант.
1: Первый вариант. Tokyo Hotel. Слушай, ну я тебе скажу, что это абсолютно верно. Абсолютно верно, конечно. Прямо сейчас 21-я строчка Tokyo Hotel, California Nights. Уже 8 недель они в чарте Еврохит ТОП 40. Маш, ну я тебя поздравляю. Это победа. Классный подарочек от нас для тебя. Термокружка от Европлюс. Эти аплодисменты тоже. Маш, ну спасибо тебе. Желаю классного настроения. Пускай все получается. Ты как?
2: Спасибо.
1: Все, я на секунду подумал, что ты убежала куда-то. Все, ты здесь, ты с нами.
2: Нет, спасибо.
1: Окей, окей. Хорошо, хорошо. Ну, красота. Пускай лето будет бомбовым, и концовка мая тоже совершенно шикарная. Еще услышимся с тобой в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Впереди Леони и Калум Скотт споют «Stay» сразу после «Sugar» от Maroon 5.

you had enough, да? Калум Скотт спрашивает, всего ли тебе хватило? Я скажу нет. Я скажу, не, хитов на Европе Плюс никогда много не бывает. В финале этого часа What Do You Want From Me, Адам Ламберт, также Сабрина Карпентер появится, споет легендарная Эспрессо. Ну и пригадаю здесь уже совсем-совсем скоро.

0: for me, Адам Ламберт на Европе Плюс. Бригада У уже здесь. Ребята, что вы хотите от меня?
1: Мы от тебя ничего не хотим, только
2: в смысле, ничего. Ты зачем?
1: Радости и любви.
2: Если предлагают, бери по полной.
0: О, я готов отдать вам все.
1: А давай на все.
0: Сейчас снимай у меня только рубашка и штаны. И мои любимые джинсы.
2: А, серебро на тебе, смотрю, дорогое.
0: Ну, оно не совсем дорогое. Это все...
1: Дорогое ладно. Сердце.
2: Вики была права, ничего нам от тебя не надо.
0: Ребят, ну я рад вас видеть.
2: Взаимно.
0: Пускай все будет классно сегодня.
2: Да, до завтра.
1: До завтра.
2: Пока, начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Оперштаб отчитался о восстановлении пляжей в Анапе. Ввоз цветов из Армении запретил Россельхознадзор. И Центробанк посчитал вес монет, которые россияне вернули в оборот. Далее подробности. Больше 5 километров пляжей восстановили в Анапе перед стартом сезона отпусков. В оперативном штабе рассказали о том, что на пляже курорта уже завезли больше 136 тысяч кубометров чистого песка. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря было загрязнено мазутом, который вылился в результате крушения танкеров «Волга-нефть». Причиной аварии стал выход судов в плавание вопреки сезонным ограничениям. Все это время пляжи и воду активно очищали от нефтепродуктов, а сами пляжи оставались закрытыми. Ввоз цветов из Армении запретила Россельхознадзор. Ограничение вступает в силу с завтрашнего дня. Запрет будет действовать вплоть до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа результатов. В ведомстве отметили, что на такой шаг пришлось пойти ради защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Ранее в цветах из Армении нашли так называемые карантинные объекты. Всего было зафиксировано 135 таких случаев, а это примерно 77% выявлений от общего количества за прошлый год. К летнему сезону РЖД дополнительно выпускает на линию 165 сезонных поездов, как сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Вся система российских железных дорог уже готова к летним перевозкам. Пассажирам дальнего следования предоставят более 62 миллионов мест. Вместе с тем увеличится объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Центробанк посчитал вес денег, которые россияне вернули в оборот во время монетной недели. РИА Новости сообщает, что наши люди обменяли на бумажные или безналичные деньги больше 252 тонн монет разного номинала. Если сравнивать вес, то это примерно как вес 42 африканских слонов, каждый из которых весит примерно по 6 тонн. Напомню, акция Центробанка проходила с 6 по 18 апреля. В это время можно было принести в банк монеты любого номинала и получить взамен бумажные деньги или зачислить всю сумму себе на счет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ничего не замечаешь?
1: Ты в майке.
0: И все?
1: Ты...
0: Вообще вот, никаких мыслей по этому поводу?
1: А ты ничего не замечаешь?
0: Нет, не надо, это не работает. Потом я не замечу, сначала не заметь ты.
1: Ну ладно, хорошо, не замечай ничего.
0: Никакой отсылки к фильму «В поисках приключений» с Жан-Клодом Ван Даммом?
1: А я не помню.
0: Ну помнишь, он в майке танцует там в баре?
1: А. И?
0: Ты, наверное, еще не родилась, когда этот фильм вышел.
1: Ну.
0: Ну все, вот просто, ну, лук такой собрался. Да. А я что должен заметить? Новое платье у тебя?
1: Да, я в нем не ходила еще. Ну, вы его видели, возможно, на фотографиях.
0: Это разное, да, новое, и я еще не ходила. Оно могло быть куплено давно, но впервые надето.
1: Нет, это значит, что я еще перед вами в нем не ходила. А перед людьми, которые на меня подписаны, ходила. Да, я выкладывала себя в нем. Да.
0: Приятно осознавать
1: себя. В Китае видели.
0: Вторым сортом. Ну, для вас-то я так уже, когда поносила чуть-чуть, уже при вас может тоже появиться. Вики, я поздравляю тебя с 32-градусной температурой в Москве сегодня.
1: Спасибо большое, я тебя тоже.
0: Да. Сургут, кстати, напишите из Сургута. У меня друзья еще недельки полторы назад выкладывали снег оттуда.
1: Ого.
0: При этом в Тюмени было уже плюс 30, когда я был там.
1: Ого.
0: Да, что происходит? Нужны какие-то сводки погодных новостей.
1: Вообще, кстати, напишите, вот у кого сейчас прям супер-супер-супер-супер минус. Угу. Вот напишите, мы устроим такой некий батл минусовый.
0: Да, хорошо, хорошая идея. Но прежде будет музыкальный батл, впереди бригада Music Awards.

0: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики.
1: Да.
0: Вот ты, с одной стороны, такой очень динамичный человек.
1: Угу.
0: По-хорошему импульсивный, то есть ты, у тебя импульс такой хоп туда, хоп сюда. Можешь ли ты замедлиться?
1: Я могу замедлиться.
0: И помедитировать?
1: Могу.
0: Часок-другой?
1: Часок нет.
0: Сколько можешь?
1: Помедитировать,
0: да,
1: именно? Ну, минут 15 максимум.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Вау.
1: Ну, это максимум-максимум.
0: У меня 10 вдохов максимум.
1: 10 вдохов.
0: Ну да, ну, кстати, помогает. Если нужно успокоиться, глубокий вдох. Выдох. Короче, лучше об этом расскажут те, кто занимается медитацией почти всю жизнь.
1: Угу.
0: Это совершенно разные люди. И все они поют и играют в фильмах, кстати говоря.
1: О, как.
0: Первое — это Джей Ло. Против нее сегодня на ее же территории музыкальной внезапно Хью Джекман. И голос
1: ой,
0: классный,
1: хороший,
0: и Джей
1: да.
0: Ло хорошая. Угу. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победите, послушаем в эфире полностью.

0: Вилли Уильям, Бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве. Прежде чем откроем конверт с победителем, у нас два сообщения. Оба сообщения из Нижневартовска. И два человека написали минусовую температуру, но у одного минус один, у другого минус шесть.
1: Эх, эх, какая разная погода даже в Нижневартовске.
0: Резкие перепады. Mm-hmm. Город в целом, ну, значит, не маленький.
1: Не маленький, хорошо.
0: Так, а теперь итоги.
1: А, да, свой конверт скрывай его.
0: А там битва была. 52% у победителя всего лишь. И сегодня это Дженнифер Лопес.
1: Слушаем.
0: И медитируем.

0: приятно, да, когда пушка шепчет.
1: Ну ладно, что там дальше? Это был мод, кстати.
2: Да. Мы тут вспомнили про Дженнифер Лопес. Да?
1: Да.
2: И я решила про нее кое-что рассказать.
1: Да ты что?
2: Да, у нее там некое событие произошло.
0: Вот это ситуативный менеджмент. Кризис-менеджмент.
2: Да.
0: Впереди Вики Ньюс в бригаде «Умный» и «Европе плюс».

0: это Сей и Кали Миног, Бригадю на Европе Плюс, 7:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Мы буквально несколько минут назад вспомнили Дженнифер Лопес, и я вспомнил, что у нее же выходит новый фильм. У нее новая роль.
0: Да ты что?
1: Кино, да.
0: Кинороль?
1: Да.
0: Ага.
1: Она снялась в главной роли в фильме «Служебный роман».
0: Было
1: с
0: же.
1: Нашим.
0: Не с ней.
1: Было и еще будет. С нашим «Служебным романом» вроде как связи нет никакой.
0: Ну как это? Уже все поздно сравнивать уже, будем.
1: Ну, конечно, будут сравнивать, уже сравнивают, уже мемчики есть, и все таки ну, вроде не мымра, ну, как-то так. Вот,
0: но она актриса неплохая, мне кажется, если захочет, то может легко
1: может.
0: И стать.
1: Да, кстати, она действительно неплохая актриса.
0: Да.
1: Да. Ну и по сюжету фильма она, естественно, руководительница очень строгая в одной очень крупной компании.
0: Вообще, действительно, пока сходств никаких.
1: Где совершенно под запретом все служебные романы, но все меняется, когда приходит симпатичненький юрист на работу, устраивается.
0: Который летел в Вашингтон, а прилетел в Чикаго.
1: Наверное.
0: А до этого, вот что в Америке можно вместо традиции ходить в баню? В боулинг, да? Наверное, боулинг более.
1: А ты сейчас решил несколько фильмов объединить, да?
0: А, там «Ирония судьбы», да.
1: Я вначале думала, что это твоя концепция, потом поняла, что нет, это просто твой мозг так решил сыграть.
0: Просто точка, это просто твой мозг. Да, хорошо, подождем. Видишь, мне сюжет фильма не важен, чтобы сравнить одно с другим.
1: Ну, в принципе, все равно, да. Кто там Дженнифер Лоуренс? Да без разницы. Так, ученые выяснили, почему у тираннозавров такие маленькие ручки.
0: И почему же?
1: Ты знаешь, на самом деле это очень интересно. Палеонтологи
0: изучили... Потому что в те времена не было концертов, зачем аплодировать?
1: Ну, практически ты прав. Практически ты прав.
0: Это удивительно.
1: Палеонтологи изучили 82 вида динозавров, и они все вот были такие малоручковые, назовем их так.
0: Да.
1: Наверное, есть какая-то более качественная квалификация. Классификация. И, в общем, что они поняли? Что в тот момент, когда жили динозавры, все было супер огромное. Когда тираннозавры охотились, вот штуки, на которые они охотились, тоже были очень большие. И лапы им особо не помогали схватить добычу.
0: Даже если бы они были длиннее и мощнее.
1: Подожди. Они изначально у них были нормальные.
0: Да ты что?
1: Да, они были более-менее нормальные, более соразмерные. Но вот эти лапы передние не особо помогали ловить добычу. Нужны были мощные челюсти.
0: Угу.
1: И эволюция стала развивать им череп и их челюсти.
0: То есть раньше были большие руки и маленькая голова?
1: Ну, они были более пропорциональные.
0: Алло, эволюция? Вот. Там 2 недели с покупки не прошло,
1: хотелось бы поменять. Но чтобы им было удобнее, собственно, охотиться, стала развиваться голова, череп, большие челюсти появились. И потом ручки просто, ну, они реально были не особо нужны. А концертов тогда не было, и хлопать не надо было. И эволюция со временем, через 5 этапов эволюции, ручки им сделала меньше.
0: А голову больше? Как мало мы знаем о динозаврах.
1: Да. И каким образом ребята это узнали, я не знаю.
0: А нам что, остается верить на слово?
1: Конечно. Я верю.
0: Еще одно доказательство того, что если мы попадем куда-нибудь в древние времена, никакой пользы мы не принесем. Мы не принесем свет в цивилизацию прошлых лет.
1: Да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на четверг, 21 мая.
1: Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
0: Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
1: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
0: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
1: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
0: Девы, дело именно в нашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств.
1: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
0: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
1: Стрельцы, невероятные неожиданные известия, которые повлияют на ваши отношения ко многим привычным вещам.
0: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
1: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. А время, всему свое время.
0: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: Your Dream, это Алекс Уоррен, Бригаде У на Европе Плюс, 7:36 в Москве. А почему бы не взять и не разыграть в первой мысли сегодня одну парочку билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужники?
1: А мне нравится твоя идея.
0: Мы же как бы с понедельника, ага, всю неделю разыгрываем 100 билетов. Не только в Бригаде У, но и в течение всего эфира Европы Плюс, в течение всего дня.
1: Хотите на концерт?
0: Хотите? Москва, август. Погодка будет, наверное, хорошая.
1: Шикарная, 100% будет шикарная погода. Если хотите, звоните.

0: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль бригадю на Европе плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Доброе утро. Меня зовут Ольга.
2: Привет, Олечка. Ты откуда?
1: Доброе. Я из города Лобни, Московской области.
0: Лобни. Прекрасно, Оль. Получается, тебе до стадиона Лужники буквально рукой подать?
2: Да.
0: Ну, в целом.
1: Ну, очень надеюсь.
0: Мы очень тоже надеемся.
2: Мы постараемся.
0: Через парочку минут ты будешь счастлива.
1: Я тоже.
0: Потому что выиграешь билеты на Ваню Дмитриенко в Лужнике. Оль, мы сегодня с тобой играем. Вики.
2: Да, я верну себя интересным звуком. Вот ты знаешь, если будет восстание машин,
0: угу.
2: Мне кажется, вот именно этого робота мы будем рады видеть.
0: Ну, хорошо, классно.
2: Ну, если он не изменится, конечно, по характеру.
0: Классно, спасибо. Оль, удачи.
2: Оль, у меня 5 фразочек, спасибо. Они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом то же самое сделает Вэл. И если где-то мысль совпадет, победа твоя. Пробуем. Я сегодня так...
1: Бодр.
2: Бодр. О, интересно, ты прям вот практически с языка сняла вторую фразу. Бодрость — мое второе имя, а третье?
1: Удача.
2: Угу. Классно. Леопардовые...
1: Штаны.
2: Угу.
1: Либо лосины.
2: Ну, выбираешь, что выберешь?
1: Лосины.
2: Хорошо. Баскетбол, бильярд и...
1: Футбол.
2: Угу. Ну и последнее, музей.
1: Последнее что, простите?
2: Музей.
1: Искусств.
2: Чудесно. Возвращаем Вэлла.

0: держись рядом со мной. Мой тезка тебя не подведет. Практически.
1: А, ну, кстати, да.
0: Валли.
1: Валли. Оля молодец.
0: Да?
1: Шансы есть. Шансы велики.
0: Если бы играла только Оля без меня. Я, конечно, эти шансы могу спустить ко дну, но постараюсь. Давай.
1: Я сегодня так...
0: Счастлив.
1: Бодр.
0: Бодр.
1: Бодрость — мое второе имя. А третье?
0: А третье? Радость.
1: Удача.
0: Удача.
1: Смотри, какой ты счастлив и рад. Все вместе.
0: На меня вообще не похоже, да, хочешь сказать?
1: Вообще. Леопардовые.
0: Лосины.
1: Конечно.
0: Да покажите мне хоть одного мужика, у кого в гардеробе нет. Оля, есть победа, есть билеты, но остальное мы все-таки добьем.
1: Баскетбол, бильярд и...
0: Футбол?
1: Да. Вообще концепция была все на «Б», но вы мимо моей концепции пошли. Молодцы. Музей.
0: Восковых фигур.
1: Искусств.
0: Искусств. Оля, уже это вообще не важно. Важно то, что только что ты взяла и выиграла два билета на концерт Вани Дмитриенко в Лужнике.
1: Поздравляем тебя.
0: Это будет нечто. Это будет шоу при поддержке Европа Плюс. Обязательно

0: оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: 1, 2, 3, check. Саундчек.
1: Бригаде У. 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы делитесь своими лайфхаками, которые мы послушаем, и жизнь станет чуточку легче.
2: Слушай.
1: Вот, например.
3: Доброе утро, бригада У. У меня лайфхак для забывчивых. Если вы забываете, закрыли ли вы дверь или выключили ли вы утюг, сделайте что-нибудь необычное. Например, оборот вокруг себя после того, как выключили утюг из розетки. Очень помогает запомнить, потому что ты производишь неожиданное действие, и это откладывается в голове.
2: Идея супер, но если делаешь так каждый день, получается, это уже будет ожиданное действие.
1: Да, нужно разнообразие. Но и даже в разнообразии рано или поздно акробатические трюки закончатся.
2: Начнется расписание по понедельникам. Колесо, вторник, сальто.
1: У меня есть знакомые, которые фотографируют, а потом не понимают, а это вчерашняя или сегодняшняя фотка?
2: Ну там хотя бы подписано.
1: Кстати, надо и сказать, она, по-моему, не знает. Ну и финальная.
4: Всем привет. А мой лайфхак такой. Если у вас вдруг села электрическая зубная щетка, просто возьмите ее у сестры, ставьте свою насадку и пользуйтесь на здоровье. Главное, не посадите в ноль, чтобы сестра ни о чем не догадалась.
1: Принципиально ли иметь именно свою сестру?
2: Брат подойдет?
1: Подойдет ли брат, да, спасибо.

0: Москве 8 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Роспотребнадзор рассказал, какую еду можно взять с собой на ЕГЭ. Власти придумали, как улучшить все автошколы страны. И Абхазия объявила сроки открытия туристического сезона. Далее подробности. Роспотребнадзор рассказал, какую еду можно взять с собой на ЕГЭ. Ведомстве напомнили о том, что на экзамен разрешается проносить шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. В ведомстве отметили, что вскрытие упаковки и само употребление пищи не должно отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказки по выполнению работ. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Регистрацию на экзамены прошли уже 747 тысяч человек. Всех инструкторов автошкол отправят на переподготовку. До 1 сентября им необходимо пройти курсы и получить дипломы педагогов. Помимо этого, каждый инструктор по новым правилам обязан знать устройство автомобиля, признаки и причины возникновения неисправностей, порядок их устранения и правила работы с электроинструментами. Эксперты считают, что все это существенно повысит требования к квалификации и повлияет на повышение качества обучения начинающих водителей. Проверять педагогов на соответствие новым требованиям будут в госавтоинспекции, а также в контрольно-надзорных органах, в том числе в Рособорнадзоре. Во всех регионах Центральной России действует оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Где-то до четверга, а в некоторых районах до конца пятницы, в том числе в Москве и Подмосковье. Аномальная жара в столице уже побила температурный рекорд 129-летней давности. Температура накануне перевалила за 30 градусов. Виной всему теплый воздух из Средней Азии. Впрочем, к выходным должно стать заметно прохладнее. В субботу обещают плюс 22. В Абхазии тем временем объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Об этом сообщили в Министерстве туризма республики. Сейчас продолжается подготовка, проводится санитарная очистка территории, благоустройство пляжей и ремонт дорожной инфраструктуры. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру. Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: 8:04 в Москве, бригада УНИ Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, это что же получается? Уже ровно через неделю, через 7 дней, в следующий четверг, 28 мая, будет фильм «Майкл».
1: Да.
0: Фильм о Майкле Джексоне. Игровой фильм. Да, от создателей «Богемской рапсодии». Ничего. У нас тут мыши в студии. И мы кое-что придумали. Будем разыгрывать очень крутое нечто.
1: Да.
0: Уже прям с понедельника. Ну и, конечно, будем приглашать всех в кинотеатры, потому что фильм должен получиться каким?
1: Шикарным, великолепным, потрясающим. Мы, кстати, посмотрим чуть пораньше, уже в эту пятницу.
0: Ну ладно, что ж. Ну посмотрим и посмотрим.
1: И расскажем все сам.
0: Расскажем?
1: Ну так, без спойлеров.
0: Ну,
1: хотя,
0: мне
1: там, кажется, в принципе, идея понятна.
0: Фильм, который рассказывает биографию...
1: Предсказуем.
0: Предсказуем это. В целом, плюс-минус, там, спойлерить сложно. Так, ну а прямо сейчас, без спойлеров, просто берем и звоним в Эвридейку.
1: Да,
0: звонить.

0: такси. Это Кунгс, Бригадю на Европе Плюс. 8.08 в Москве. Пока мы ждем в Эвридейку, будем путешествовать чартером.
1: Куда сегодня летим?
0: Летим сегодня, знаешь, куда?
1: Куда?
0: Отгадай.
1: Ну, так настолько не могу.
0: Ладно, Бельгия. Знаешь, что там в чартах?
1: Ну, потому почему не долго
0: отгадывать? Отгадывать будешь другое.
1: Что там в чартах? Картошечка?
0: PLK. А знаешь, как трек называется? Вот теперь разгадывай. Это мой один из любимых мультиков детства.
1: Геркулес?
0: Нет. Ну, туда же. Ну, вообще, какие мультики были любимые? Те, что родители на кассете купили, вот ты и пересматриваешь, они становятся любимыми.
1: Король Лев.
0: Но об этом я еще не говорил, кстати, ты вряд ли знаешь.
1: Спасибо тебе большое.
0: Ну, там 95-й год, там любовь между индийской девчонкой и золотоискателем.
1: И это Потахонтас? Нет?
0: Как?
1: Как она?
0: Давай, вот начало нормальное и конец нормальный, в середине мешанины.
1: Потахонтас. Потахонтас.
0: Давай, сейчас помогу. Не, нормально звучит. Ну, еще раз, легендарный мультфильм.
1: Потахонтес.
0: Да, Покахонтас.
1: Потахонтас она.
0: Кэке, Покахонтас.
1: Да?
0: Да.
1: Уверена. Да, ну ладно, ну уверены.
0: Ну, спасибо, слушаем.
2: Чартер бригады У.

0: часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Давай знакомиться. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Иван.
0: Иван, Вань, ты откуда?
1: Я из Москвы.
2: Из Москвы.
0: Вань, сейчас будем играть словно футболисты. Рубиться словно...
2: Ну-ка, мне даже дровосеки. Интересно. Рубиться словно дровосеки?
0: Ну, или рыцари.
2: Вань, у нас очень интересное задание. Надеемся, ты поймешь его.
0: Главное понять правила.
2: Да.
0: Вань, мы загадали слово из 4 букв.
2: Угу.
0: И вот, чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов и собирается загаданное слово.
2: Понятно?
1: Да.
2: Но если что, мы поможем. Главное, отвечай на вопросы, а там уже слово соберем
0: вместе. Да, Ваня, удачи, вперед.
2: Ну, первый вопрос, мне кажется, простой. Как зовут Месси?
0: Месси. Угу. Помнишь, как зовут Вань?
1: Лионель.
0: Да.
2: Лионель.
0: Все, запомнили первую букву, да?
2: Угу. Записали.
0: Помнишь, как называется самая большая ягода?
1: Арбуз, если я не ошибаюсь.
0: Да, да. Получается L-A, да, у нас?
2: Ну, возможно, есть? Да. Возможно,
0: возможно.
2: Да. Назови, пожалуйста, как называется один из крупнейших театров оперы и балета в России, который находится в Санкт-Петербурге?
0: О, как!
1: Мариинский.
2: Возможно, да, возможно.
0: Так, ну и последний вопрос. Вспомни, как называется второй по площади океан? Но тут ошибаться можно.
1: Атлантический.
2: Угу. Получилось ли у нас слово, да? Попробуем собрать.
0: Что у нас получилось?
1: Получилось у нас лама, если я правильно помню.
0: Да, получается, все правильно ты помнишь, да? Вань.
2: Ну, молодец. Ну, отличник просто. Как ты в школе учился? Наверное, на 5.
1: Ну, такой, знаете, хороший среднячок.
2: Вот, нам такое надо было.
1: И 2 были.
0: Ну, хорошо.
2: Идеально.
0: Ну, среднестатистическая 3 с плюсом.
2: Угу.
0: Тоже хорошо. Ваня, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Вань, поздравляем. На колоночку наотвечал. Это, конечно, не аттестат без троек, но тоже неплохо.
2: Угу.
1: Спасибо большое, спасибо, ребят.
0: Хорошего дня и Москве привет. Звони еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Взаимно, счастливо, пока.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, бригадю на Европе плюс 8.18 в Москве. Вики, вот смотрю на факт, который я нашел. И вот, ну, какое-то слово у меня типа блокбастер или неожиданно. Или, быть может быть, слово из трех букв. Вау. Что ты о своем скажешь?
1: Я скажу «невидимка», «фокус». Тоже вау пусть будет.
0: Случайно чуть факт не рассказал. Впереди фактовый зал «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
6: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У мамы болят плечи и колени.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: А у отца остеохондроз шейного отдела.
12: Тоже в «Нанодоктор».
11: А где находится «Нанодоктор»?
12: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
11: А как записаться?
12: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да, начинаем.
0: Поговорим о камушках.
1: Давай.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Да, дождь из аплодисментов, восторга, реакции, истинного восхищения. Спасибо, Лёх, на тебя была надежда только, видимо.
1: Подожди, я похлопала тебя.
0: Спасибо.
1: Как смогла.
0: Я просто забыл, что когда в аплодисментах участвует один человек, это не так величественно звучит.
1: Ну, кстати, да.
0: Как Джокер из Бэтмена. Ну, давай.
1: Ну, давай. Поздравляю, поздравляю, мэр. Пока что ты мэр. Возможно, и останешься.
0: Тема камни.
1: Да, я расскажу про камушек. Лейцит, он называется.
0: Звучит как...
1: Проблемка какая-то, да?
0: Да-да-да.
1: Но нет, вроде не проблема. Он серый, неприметный минерал.
0: Круто, хорошо. Хорошо, начали.
1: Но, подожди, но если его нагреть до 400 градусов, он становится совершенно прозрачным, как стекло. Хотя вот с виду на него посмотришь, и нет вообще мысли даже, что он может стать прозрачным.
0: Так, да.
1: Да, а при остывании опять начинает мутнеть и темнеть. И в 19 веке из лейцита делали волшебные линзы, так сказать, для фокусников. В общем, нагретая линза в оправе внезапно проявляла рисунок или еще что-то. Короче, фокусники использовали для всяких трюков.
0: Да ты что?
1: Именно этот камушек.
0: Представляешь, как сложно было фокусникам? Нужно было с собой не только камни, но и печь таскать, чтобы поднагреть себе это. Я начну издалека. Факт действительно удивительный. В 1922 году была найдена практически нетронутая гробница фараона Тутанхамона. И, кстати, именно благодаря этому открытию все начали очень сильно и глубоко изучать египетскую культуру. Все помешались в тот момент. И по сей день это вызывает неподдельный интерес. И среди всех ценностей был обнаружен кинжал с железным лезвием. И золотой рукояткой.
1: Ну, пока все хорошо.
0: Ну, казалось бы, кинжал. Ну, железное лезвие и железное лезвие. Чего там такое?
1: Ну, нравилось, но это его дело.
0: А главный вопрос, при чем тут камни?
1: Да.
0: Я все расскажу. Удивительно то, что Тутанхамон правил примерно в 14 веке до нашей эры. И, как полагают ученые, в те времена люди еще не умели плавить руду, чтобы появилось железо. А напомню, лезвие железное.
1: Да.
0: Да.
1: И?
0: Ученые продолжили выяснять и выяснили, что этот кинжал сделан из метеоритного железа.
1: О, прикольно.
0: Которое попало на Землю из космоса в составе железных или железо... Внимание, каменных метеоритов. Вот он, камень, где неожиданно появился. Но нужно отметить, что это не единственная находка. И действительно, раньше, когда метеориты...
1: Там еще были какие-то камни?
0: Железные падали, и именно из метеоритного железа делали всякие инструменты.
1: Прикольно.
0: Не то, что было прям много, но они были. А уже потом научились плавить руду. Представляете?
1: Представляете?
0: А я вот рассказал, а представиться еще не могу. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: восхитительно. На малиновой луне моя Мишель, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала.
1: Ну что там, не томи.
0: Итоги. 56% у победителя. И это, как и у моей Мишели, просто восхитительно. Моя победа. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо за голоса. От своего имени благодарю. И от имени Тутанхамона. Так, ну давай поговорим о фараонах.
1: Давай.
0: Всякое разное найдем же?
1: Да, конечно, мы найдем.
0: Все, и расскажем завтра в пятницу. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 21 мая. Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
1: Тельцы, вам необходимо новое впечатление. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
0: Вики, близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
1: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
0: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
1: Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств.
0: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
1: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
0: Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам.
1: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
0: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время.
1: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: Summer's Back, это Алок и Джесс Глин в бригаде УНА Европе Плюс, 8.36 в Москве. А почему нам не взять?
1: Не поиграть?
0: Ну, конечно.
1: Что хотите сегодня отгадывать?
0: Сегодня? Сегодня...
1: Ну, долго так не думаю.
0: Ну, это что-то с фильмами нужно, да? И с сериалами.
1: Да. Выбирай. Ну, быстрее выбирай. Давай. 3, 2, 1.
0: Мюзиклы.
1: Мюзиклы. Да без проблем. Все, сегодня отгадываем мюзиклы. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Да вы легко это сделаете. Там всего 3 известных. Звоните, впереди Трули Муви.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21. Посылка в Москву всего от 250 рублей. «Звезды транспорта». Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
7: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
4: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
8: Чанган Юниэс – один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:42 в Москве, Трули Муви. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, привет. Как тебя зовут?
5: Да, здравствуйте.
4: Меня зовут Настя.
2: Настя.
3: Настя. И хорошо.
2: Очень брутальный голос. Довольно-таки серьезный был здесь. Кому он принадлежит?
5: Алло.
2: Да-да-да. Как тебя зовут?
5: Игорь меня зовут.
3: Игорь.
2: Игорь брутальный, но как будто при этом по-мужски какой-то даже немножко нежный. В хорошем смысле.
3: Да.
2: Да, Игорь, ты откуда?
5: Я из Краснодара.
3: Краснодар, хорошо.
2: Прям как будто бы Игорь сейчас где-то вот собирается к бассейну, да, почилить немножечко. Игорь, какие у тебя планы сейчас на ближайшие 3 часа?
3: Есть ли рядом бассейн?
5: Вы угадали, да, я тороплюсь в бассейн, но его нужно просто помыть.
2: Главный вопрос, Игорь. Чей бассейн ты моешь? Чей-то или свой?
5: Нет, чей-то, не свой.
3: Угу. Жалко.
2: Жалко, но внутри стало спокойнее. Нормально, у нас у всех нет бассейна. Настенька, а ты откуда?
4: Я с Балашихи.
2: Балашиха,
3: хорошо.
2: Настя, а у тебя рабочий
3: день? Есть бассейн рядышком.
4: Салон красоты. Идти на выпускной у дочери.
3: Вау, хороший день какой сегодня.
2: Настя, Игорь, прямо сейчас будем разгадывать не то чтобы мюзиклы, но музыкальные фильмы.
3: Музыкальные фильмы, ну и мюзиклы тоже в том числе. Я вам буду говорить название этого фильма, но словами, противоположными по значению. То есть что-то типа антонимов.
2: Потом звучит вот такой сигнал. И только после него, ребята, можно отвечать. Играем до 2 баллов. Настя, Игорь, удачи. Начинаем.
3: Собаки.
4: Кошки.
3: Да. Все достаточно просто.
2: Мне вспомнился твой видосик из отпуска. В 2 словах. Вики отдыхала в Таиланде, записывает нас в чатик с коллегами. Ребята, я иду на виллу к друзьям. Собаки. И все, и видео заканчивается. И от Вики никаких новостей.
3: Это было очень страшно. Там темнота, джунгли. И вдруг выбегает стая собак. И мои девчонки убежали куда-то, а я одна осталась. Собаки.
2: Собаки. И все, конец. Но Вики здесь. Но, возможно, это клон. Так, первый балл у Насти, погнали дальше.
3: Вот это посложнее. Человек во плоти в балете.
2: Опа. Ну, там 2 слова. Вот первое.
3: Название фильма 2 слова, да.
2: Человек во плоти. Вот антоним такой, немножко... немножко магический.
3: Загадочный.
2: Такой немножко прозрачный.
3: Ну, немножко не живой.
2: Это такой прозрачный намек, я бы сказал.
3: Угу. Прозрачный намек, как и человек.
2: Да.
3: Угу.
2: Если мы переходим в другой фильм, там даже.
5: Призрак оперы.
2: Да,
3: молодец, правильно.
2: Пока мы объясняли одно слово, Игорь в этот момент разрабатывал сразу оба. 1-1, финальный раунд.
3: И надеюсь, вы поймете мою мысль. Tomorrow.
5: Tomorrow.
4: Завтра.
2: Нет?
3: Ну, да, завтра это перевод, а нам нужно...
2: Так.
3: А как по-английски?
4: Сегодня.
3: По-английски?
5: Сегодня?
2: Нет.
3: Он называется прям по-английски.
5: Игорь, сегодня?
3: Нет, он по-английски называется.
2: Вообще вчера, но по-английски. Вспомним?
5: Наоборот.
2: Там...
3: Yesterday. Настя, Игорь, смотрели фильм Yesterday?
5: Нет, не смотрел.
3: Посмотрите, очень классный фильм.
2: Очень симпатичный.
3: Очень забавный.
2: Настя, мы тебя поздравляем, подарок твой.

0: пить бригадой У весь год.
1: Настя, поздравляем, термобутылочка твоя.
2: Молодец.
3: Я так рада, спасибо большое.
1: Возьмешь термобутылочку, пойдешь к дочке на выпускной, ну и повеселишься. Игорь, давайте тебе футболку подарим нашу, а?
4: Ой, здорово, спасибо большое.
2: Звони нам еще обязательно.
1: И хорошего дня, ребята. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо вам, хорошего дня.

0: Мьюзик, это Риана, Бригаду Уна, Европе плюс 8.50, Москва. Ты знаешь, Вики, иногда же бывает ощущение, что да чем я вообще занимаюсь? Ну, какая-нибудь мелочь, которая не получается.
1: Ну, часто такое бывает, да, конечно. Да, каждый день хотя бы разочек.
0: Что-то бесполезное, да. Вот в эти моменты вспомни, кто-то ведь пишет срок годности на соль и на активированный уголь.
1: Ну, кстати, да.
0: Но, ты знаешь, не совсем это работает. Вот, например, когда речь идет о каких-то лекарствах, вот капли для глаз или какие-то сиропы от кашля.
1: Капли для глаз, кстати, вообще там срок годности и серии. Ты открыл, все.
0: А, не успел капнуть? Пожалуйста. У тебя было 13 секунд.
1: Кстати, наша коллега Верочка недавно открывала воду, и на воде было написано, что после открытия нельзя хранить. Вода, да.
0: Так вот, и если, вот частенько мне встречаются те, которые там срок годности после вскрытия 6 месяцев, я на упаковке пишу день, когда я открыл.
1: О, вот это лайфхак.
0: Это прям помогает.
1: Вот тебе делать нечего. Да нет, не, на самом деле полезный лайфхак. Очень полезный, очень хозяйственный.
0: Да, круто, ты умеешь подобрать слова. Полезный прям очень,
1: да. Да нет, ты что, так же интереснее гадать. Выживу я после этого или нет?
0: Расскажите о ваших бытовых лайфхаках, что помогает вам в жизни.
1: Отправляйте голосовые наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
10: В ленте.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Вики, вы представляете, меньше 2 недель до лета.
1: Так. Непонятная интонация.
0: Да, я в шоке.
1: С одной стороны, хорошо, да, впереди
0: хорошо,
1: лето,
0: с другой стороны, переживательно.
1: Почему?
0: Ну, потому что лето, ты знаешь, у него есть тенденция.
1: Да. Но с другой стороны,
0: глаза
1: помнишь,
0: закрыла, открыла, уже сентябрь, знаешь, вот это вот.
1: Еще почти 3 месяца назад только твой был стишок, вот это вот. Я весна,
0: красна,
1: бужу землю, а... Все.
0: А скоро все, кстати, будем отмечать, естественно, стихом. Ну и получается меньше 2 недель для того, чтобы придумать себе идеальные планы на 3 месяца. Ну и похудеть.
1: Ну только не сейчас давайте. Сейчас другие планы.
0: Какие планы?
1: Ну смотрите, планы такие. Во-первых, мы с Вики нуждаемся в лидере.
0: Да.
1: Не в одном, в двух. Вики для своей команды, я для своей команды. Поэтому если чувствуете, что ваша любимая... произведение «Капитанская дочка», потому что там есть слово «капитан».
0: Как интересно.
1: Да.
0: Да, то вы нам нужны. Обязательно пишите нам в сообщество ВКонтакте личным сообщением. Вот пишите, кому в команду вы хотите. Девочки, ко мне.
1: Парни, ко мне.
0: Да. И пишите свое имя и номер телефона.
1: Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг бригаде «У» на Европе+.

0: Макстон Бригадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем тимбилдинг, будем слушать любимые треки.
1: Да.
0: Да. Мы буквально за закруточками спускаемся в прохладненькое местечко, чтобы достать оттуда что-то прекрасное. Потому что это снова стало популярным благодаря интернету.
1: Вот этот трек мне вообще очень нравится. Ну, во-первых, трек классный. Да. А во-вторых, по нему очень классно снимать какие-то видосы, когда ты что-то задумал. Знаешь, какой-то гениальный у тебя есть план. Ну, может быть, такая небольшая шалость.
0: Шалость? Угу. Шаловливый трек?
1: Да.
0: Встречайте, Кэти Перри, Hot and Cold.
2: Бригада У. Снова хитово. Хитово.

0: часов 11 минут в Москве. Тимбилдинг в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с нашими капитанами.
1: Давайте.
0: Вики, встречай. Расстилай красную ковровку.
1: А уже готова?
0: У тебя тут Юля, капитан, пришла.
1: Юля, привет.
2: Да, привет.
1: Юлечка, а ты откуда?
2: Я из города Омска.
1: Из Омска? Омск. А какие цветы любишь? Ну, чтобы цветы заказать в студию.
0: Угу.
2: А
1: тюльпаны.
0: Тюльпаны, хорошо. Юля, представляешь, ни разу не играла с нами.
1: Вот.
0: Мечта прям давняя, это я цитирую Юлю.
1: Юля, а ты любишь всякие интеллектуальные игры?
0: Скажи нет.
2: Да, люблю.
1: Вот, у меня хороший капитан, мне нравится.
0: Ладно, знакомьтесь, девчонки, в моей команде тоже пополнение в виде капитана по имени Антон. Антон, привет.
3: Привет, привет.
1: Привет, Антон, а ты откуда?
3: Из Краснодара.
0: Краснодар. Вспоминая мою мысль, когда мы призывали капитанов про капитанскую дочку и все такое, Антон написал: капитанская дочка — это, конечно, хорошо, но мне ближе сын полка.
1: Вау.
0: Серьезный мужчина. Антон.
3: Да-да.
0: Добро пожаловать в команду.
1: Добро пожаловать.
0: Итак, ребята, сначала, Антон, мы с тобой будем задавать вопрос девчонкам. Вики, Юля, у вас будет 30 секунд, чтобы ответить на этот вопрос. Можно перечислять, можно ошибаться, но главное, чтобы, Юля, именно ты озвучила правильный ответ. Даже если сделать Вики, я скажу, что, ну, где-то звучало, но не от капитана.
1: Да, ну, а потом мы, Юля, будем уже задавать вопросы мальчикам, и, естественно, ответ должен прозвучать тоже от капитана, от Антона.
0: Итак, Антон, расслабься.
1: Юля, не расслабляемся.
0: Вики, можете напрягаться.
1: Напрягаемся.
0: Вопрос вам.
1: Давай.
0: Если перевести это слово с латыни, то получится «маленькая собака». Самое большое это в Австралии, в Новой Зеландии и, внимание, России. Да. А вот самое маленькое в Дании, в Китае и Сингапуре. Кстати, да, это обозначает определенный период в году. Погнали.
1: Это сезон какой-то?
0: Ну,
1: это время года?
0: Ну, нет.
1: То есть это не лето?
2: Это день.
0: Это больше, чем день, как правило.
1: Больше, чем день?
0: Да.
1: Юля, давай, что
0: это
1: может быть больше, чем
2: день? Неделя.
0: Но это...
1: Не неделя?
0: Скажем, это до 25 лет примерно ты это прям обожаешь. Потом как-то уже, да и ладно.
1: Каникулы.
0: Да! Нет!
1: Юля, скажи, Юля, скажи!
0: Да! Не, все правильно. Ответ был, но не от капитана. Но, Юль, ты быстренько подхватила. Я сам занервничал. Каникулы. Молодцы. Есть приятное ощущение, да, вот это, когда последний вагончик запрыгивает?
1: Да, я уж переживала, что капитан не успеет перехватить мяч, и надо было.
0: Конечно. Юля, чувствуешь, как Вики...
2: Перехватили.
0: Накричала на всех нас и довольная сидит.
1: Я накричала, ты на нас кричала.
0: Каникулы!
1: Да, нет!
0: Ладно, есть балл у девчонок. Антон, ты здесь?
3: Я готов.
0: Тогда, внимание, вопрос нам.
1: Этот предмет появился в Англии, а уже оттуда распространился по всему миру. В России его первое название было «спутник». И он содержал все. От списка императорской семьи, расписания, до роста и диоптрии очков владельца. Этот предмет очень не любили дети. Постоянно прятали его от родителей. Но в последнее время такой возможности нет, потому что он стал электронным.
3: Это дневник.
1: Я не сказала, да, или нет?
0: Ну, что скажешь?
1: Ну, это дневник.
0: Это дневник, Антон. Ну, а чего вы ожидали? Вы слышали?
1: Ты сразу понял?
0: Я? Да, тоже сразу понял. Очевидно же, ну, дневник.
1: Подожди, ну, хоть какие-то мысли еще были.
0: Ну, был портфель, рюкзак, что прячешь, не знаю, зачем дома от родителей. Антон, браво. Есть победа. Ну, девчонки, и вам браво. У вас тоже есть победа.
1: У нас есть, да.
0: Победная ничья подарок.

0: Юля. Антон, вы даже не представляете, какие свитшоты вам достались. Мы вчера снимали видео, и вот скоро видео смонтируется, и можете посмотреть.
1: И цвет у него такой классный.
0: Да, уютно будет, красиво.
2: Спасибо большое.
0: Юля, Антон.
2: Очень приятно.
0: Умница. Всем спасибо. Все свободны. Хорошего дня, счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. 9.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Какую пищу для головного мозга ты нам дашь в этот раз?
1: Такую пищу, которую нашла у ученых из Германии.
0: Все, что не доело, все нам.
1: Все вам.
0: Подождем, да. Впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе Плюс.
2: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
5: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
7: Ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С. Труба профильная. Балки, швеллеры. Труба канализационная гофрированная. Утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
10: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
11: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Это Леони и Имран в бригаде У на Европе Плюс. 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс.
0: Возвращаясь к пище для головного мозга, она вот какая будет? Вот содержание белков, жиров, углеводов. Она больше полезная, ПП или все-таки потом...
1: Клетчатка.
0: Клетчатка? Это
1: да.
0: Хорошо?
1: Да. Да. Растительная пища.
0: А, все.
1: Немецкие ученые тут кое-что интересное выяснили. Оказывается, звуки своих местных лесов успокаивают лучше, чем чужих. То есть, грубо говоря, вот у тебя стресс. Ты пошел в Мегионе, да, в твоем родном городе, гулять в лес.
0: Да.
1: Слушаешь, там птички поют, такие, вау-вау, привет-привет.
0: Да.
1: Белочки там.
0: Павлин. Непривычно,
1: вот,
0: тревожно.
1: Или да, вот полетел, например, в Таиланд, ты гуляешь по незнакомому лесу, и там другие звуки. И вроде приятные звуки,
0: да.
1: Но твой организм понимает, что он не в такой безопасности, как в своем лесу.
0: Да.
1: Хотя мы знаем, что в Мегионе там и гадюк можно встретить.
0: Есть, да, но гадюки
1: не
0: кобры.
1: Но они родные.
0: Да, они бесшумные. Это, скорее всего, минус. Но тем не менее.
1: Ну вот ты представляешь, оказывается, лес не по-одинаковому влияет на наш организм.
0: Да ты знаешь, мне кажется, даже ближайший парк тебе приносит больше умиротворения, чем парк подальше.
1: Потому что, блин, до парка подальше надо ехать далеко, да?
0: Ну, это во-первых. Ну и птички там родные. Да.
1: Любители настолочек.
0: Ага.
1: Новость прекрасная.
0: Что-то я как будто бы я главный амбассадор настолок.
1: Не,
0: да,
1: ну
0: да.
1: Я люблю настолки. Выходит монополия по Формуле 1. На самом деле очень прикольно. То есть там несколько вариантов поля. И всегда это поле одна из трасс реальных. Формула-1. Вместо фишечек гоночные шлемы и болиды.
0: Так.
1: Ну и победитель по итогу получает кубок конструкторов.
0: А, ну там тоже нужно торговаться. Ну, нет, торговаться в монополии нельзя. Но то, что-то выкупать, патоки, наверное,
1: скорее,
0: да?
1: Скорее всего.
0: Серьезно?
1: Скорее всего.
0: Гонщиков переманивать.
1: Угу.
0: Да?
1: Угу.
0: Вот эти закулисные игры, переговоры, скандалы.
1: Угу. Шины по дешевке покупать.
0: Угу. Перепродавать червячков, которые остались на трассе фанатам-болельщикам.
1: Мне кажется, это новый способ поругаться. Да?
0: Да, да. И заметь, из всего того, что мы предложили в этой игре, все, ну, не совсем... По-честному, не совсем легально.
1: Ну, интересно, как это будет выглядеть. В любом случае, мне кажется, объединили классные две вселенные.
0: Интересно, интересно. А уже в продаже?
1: Нет, появится в июле только.
0: Ага, подождем. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: все. Даже не пытайтесь убежать, гороскоп вас догнал. На четверг, 21 мая.
1: Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
0: Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
1: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
0: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
1: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
0: Девы. Дело именно в нашем упорстве, а не в каком-то там случайном стечении обстоятельств.
1: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
0: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
1: Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваши отношения ко многим привычным вещам.
0: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
1: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время.
0: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: Да, и фамилия это Зейн. Иногда так жалеешь, что за эфиром микрофон тоже не работает, как Вики подпевала.
1: Ну, там есть один момент, который мне очень нравится. Но не буду портить впечатление о песне.
0: Но было очень.
1: Спасибо.
0: Артхаусно. У нас впереди сейф. В сейфе 37 тысяч рублей. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно будет правильно ответить на вопрос с бонусом. И вот, Вики, тебя поздравляю, День полярника сегодня в России.
1: Я тоже хотела тебя поздравить, потому что ты же в душе полярник.
0: Да.
1: Я-то нет, а ты-то да.
0: А ты из...
1: Антиполярник.
0: Наверняка... Нет, ты не антиполярник. Хотя да, ты антиполярник, ладно. Поздравляю.
1: Вот. Всемирный день розы. Вот можешь меня с этим поздравить. Или музы и вдохновение. Почему ты меня не поздравляешь с днем музы и вдохновения?
0: Говорила полярник. Поздравляю. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

Пекарня «Рагон Сал» Ханавасу Абаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни-С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, сейф бригадюны в Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как тебя зовут?
2: Татьяна.
1: Татьяна,
3: привет,
1: откуда?
3: Танечка.
1: Ты откуда, Танюш? Где ты живешь?
2: Из Мурманска.
1: Мурманск. Тань, ты обычно сложно просыпаешься по утрам,
2: да,
1: когда нужно куда-то вставать? Или налегке?
2: Нет, я жаворонок.
1: О,
3: здорово.
1: По будильнику просыпаешься или прям сама?
2: Могу и сама за 5 минут до будильника прям.
1: Умница. А во сколько? В 12. А во сколько просыпаешься?
2: Во сколько? 6:17.
3: А почему 17, интересно?
2: Потому что будильник на 6:20.
3: О, молодец. Mm-hmm. Хорошо.
1: Даня, у нас в сейфе сегодня 37 тысяч рублей. И это еще не все.
2: О,
1: есть
2: много.
1: Дополнительно еще 10 тысяч от Озонбанка. Вот если правильно ответишь на вопрос с бонусом, то получишь 10 тысяч, даже если сейф не сломаешь. Давай решим, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
2: Давайте.
3: Выбирай, первый, да, второй или первый. Третий? Первый. Хорошо?
1: Первый. Начинаем первый. С бонуса. Таня, удачи. Вперед.
4: Первая цифра.
3: Итак, Танечка, сегодня у нас день клубники со сливками. Вообще, клубника, это, мне кажется, приятный подарочек. Я вот люблю, когда мне дарят ягодки. Но вот в Китае не очень любят, когда дарят клубнику. Не все люди, но некоторым не нравится. Почему? Потому что красный цвет – это цвет неудачи в Китае. Потому что клубника по-китайски произносится как-то саумэй или каумэй, и мэй переводится как плесень. Mm-hmm. Или же потому что клубника считается едой бедняков. То есть как будто бы подарок так себе.
1: Таня, важное решение, потому что это вопрос с бонусом. Ответишь правильно, получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не сломаешь.
2: Может быть, потому что цвет... Цвет.
3: Красный цвет – цвет неудачи в Китае?
1: Таня?
3: Выбирай.
1: Твой ответ? Первый, второй или третий?
3: Из-за цвета, из-за перевода второй. Или потому что еда... Из-за перевода. Второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Таня, 21 мая только 1265 года родился Данте Алигьери. Слышала про такого человека?
2: Нет.
1: Это писатель. И вообще, благодаря книге, которую написал, и произведению, появился современный итальянский язык. То есть, благодаря ему он стал проще и понятнее. Mm-hmm. То есть, Данте Алигьери — это практически как нас, наш Александр Сергеевич Пушкин. А вот ты скажи, какую книгу он написал? Mm-hmm. Какое произведение? «Одиссея», «Божественная комедия», «Илиада». Таня, 3, 2, 1. Твой ответ?
2: Да.
1: И твой ответ? Твой ответ?
2: Божественная комедия.
1: Второй.
2: Давайте божественная комедия.
1: Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня, но в 1853 году в Лондоне представили первый в мире аквариум. И все, и пошло-поехало. Да?
1: Пошло-поплыло.
3: У тебя был когда-нибудь аквариум, кстати?
1: У меня нет. А, у меня. Прости, я думал, ты мне.
3: Таня, у тебя был?
2: Нет.
3: Не было.
2: У меня брата был. Нет, был у нас, да, был.
3: Ага, хорошо. Ну вот одним из самых больших аквариумов в мире считается, а может быть и самым большим, аквариум в научном парке Chimelong Spaceship. Где он находится? Он находится в Китае, он находится в Швейцарии или в ОАЭ?
1: Таня?
2: В Китае.
3: Китае, первый вариант принято.
1: Итак... Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221. Внимание!

0: убежала, наверное.
1: Танюша, а кто тебе помогал?
2: А?
1: Кто тебе помогал?
2: Мне коллеги, они только говорили, мы не знаем.
1: Ну, значит, если говорили не знаем, значит, можно не делиться.
0: Таня, мы тебя поздравляем. 37 тысяч твои, это раз. А еще 10 тысяч рублей от Озонбанка, это два. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Ты умница. Мурманску передавай привет и распоряжайся всей этой астрономической суммой. Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. Ну а завтра в сейфе приготовлю стартовая сумма. 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Студия, это Ваня Дмитриенко, бригаде У на Европе Плюс. Напомним, всю неделю мы разыгрываем 100 билетов на его стадионный концерт в Лужники в течение всего дня в эфире.
1: Поэтому внимательно слушайте эфир и в нужный момент звоните.
0: Ну а впереди у нас финальная порция саундчека и финальная возможность рассказать о каком-то важном бытовом лайфхаке. Поэтому, если есть такое, если хотите, чтобы наша жизнь чуточку лучше стала благодаря вам, отправляйте голосовое.
1: Голосовое отправляйте нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем саундчеки.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Grab and Dance. Это София and the Giants в бригаде Уны и Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором слушаем ваши бытовые лайфхаки.
1: Check. Саундчек. Бригаде У.
0: Вот казалось бы, да? А ничего себе жизнь. Ладно, сначала нужно послушать его.
2: Вот, давай.
0: Посмотрим, слушайте.
3: Привет, любимая бригада У. Я всегда думала, что винегрет готовить – это очень такое времязатратное занятие. Надо все овощи сварить, потом подождать, пока они остынут, их нарезать. Потом я только поняла, что можно же сразу их нарезать кубиками и сварить, и они, во-первых, будут вариться в 3 раза быстрее, и потом ничего резать не нужно.
0: А как справиться с желанием взять и сварить борщ, раз они уже порезаны и в воде?
2: Ну, кстати, я вообще об этом никогда не думала.
0: Представляешь, живешь себя жизнь. Вот здесь надо было говорить.
2: Интересно.
0: Ну, еще одно финальное.
4: Всем привет из Южно-Сахалинска. Вот такой бытовой национальный, я бы даже сказал, лайфхак. Зачастую бывает сложно гладить объемные вещи, пододеяльники, простыни. Нужно после стирки их сложить стопкой, аккуратно чем-нибудь накрыть и просто топтаться на нем. Проходишь из комнаты в комнату, раз, потоптался. После этого оно становится как поглаженное. Очень удобно и быстро.
0: Главное, возле двери не складывать, а то постельное превратится в коврик.

0: Это если вы идете сегодня где-нибудь, или уже прошли, вам кто-нибудь улыбнулся, знаете, this is love. Точно человек влюблен.
1: Точно this is love. Вообще, love везде у нас.
0: Да. Да, все так. Согласен. Ребятки, желаем вам чудесного четверга. Напоминаем, что есть подкаст «Личка». Очередной выпуск ждет на сайте europlus.ru.
1: Можете посмотреть, можете послушать.
0: Ну и с хорошего. До пятницы. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: столице 10.01. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Новые категории товаров ждет обязательная маркировка. Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект. И названы самые продуктивные категории россиян. Далее подробности. Новые категории товаров ждет обязательная маркировка. «Коммерсант» пишет о том, что на очереди сейчас вся молочная продукция для детского питания, смеси, сухое молоко для грудничков, а также детское и лечебное питание. Всего маркировка может затронуть 18 новых позиций. Напомню, сейчас в рамках эксперимента, который продлится до конца октября, идет маркировка продукции для детей более младшего возраста. Предполагается, что по итогам будет принято решение о готовности рынка к техническому внедрению новой маркировки. Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект. РИА Новости сообщает о том, что теперь они создают поддельные аудио- и видеосообщения, в которых известные люди сообщают о предстоящих государственных выплатах. Затем жертву заманивают в мессенджеры, где предлагают передать данные своей банковской карты, якобы для выплат, а также ссылка может вести на поддельный сайт госуслуг. Там мошенники предлагают залогиниться. В итоге все эти сведения утекают к злоумышленникам. Будьте бдительны. Основные пляжи в районе Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня. Об этом заявил глава МЧС. Он ранее прибыл на место, чтобы проконтролировать, как ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Она возникла после апрельских атак украинских дронов на морской порт и нефтеперерабатывающий завод. Министр отметил, что все службы работают слаженно. Для защиты береговой линии возведены дамбы. Названы самые продуктивные категории россиян. Если верить результатам свежего исследования портала HeadHunter, чаще всего высоко свою продуктивность оценивают люди, занимающие топовые должности. Следом за ними идут начальники отделов, а замыкают тройку лидеров линейные управленцы. Если же брать всех россиян вообще, то продуктивными себя называют 63% опрошенных. Как правило, это люди старше 35 лет. Среди молодых сотрудников от 18 до 24 лет в своей эффективности уверено всего 46% опрошенных. В завершении выпуска курсы валют. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру. Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Москва на русский, значит, счастливый, довольный, красивый Тимур Бодров пришел к вам, проник в ваши гаджеты, радиоприемники, чтобы делиться хорошим настроением. Есть также для вас, ребята, улыбки, суперхиты и, конечно, подарки. Да, подарки. Вы ведь знаете, что в эти дни мы раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко. 100 билетов дарим, 100 билетов. Подробности истории этой на сайте нашем europlus.ru. Что касается музы, перспектив, то далее. New Religion. Встречаем Бибер Эксу и Faithless.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.
6: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: интимного вечера. И вообще, это и исторический момент. Трек, созданный искусственным интеллектом, штурмует Еврохит ТОП-40. Это «Let Me Be» от «The Second Voice». Ну, вообще, за песней этой стоит 21-летний руандийский музыкант, продюсер. Его зовут Элвин Сена. Вот, якобы он сочинил песню, но звучание трека, вокал были сгенерированы через искусственный интеллект. Вот такая вот и интересная история. Далее персонажи, которые, во-первых, более чем реальные, во-вторых, мы все их очень любим. Ждем далее главного фрешмена прошлого года Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream, а еще будут Kendrick Lamar, SZA с хитом Luther.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-63.
7: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
9: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Конечно, намерены подарить тебе два билета на концерт Вани Дмитриенко. Слушай Европу Плюс внимательно и удачи.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
5: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.
2: Больше хитов, больше музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии и в селении Хумалак устраняют последствия паводка. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Россияне рассказали, где отмечали школьно-выпускной. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Последствия паводка устраняют в селении Хумалак. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, из-за обильных ливневых дождей поднялся уровень реки Камбелеевка. Возникла угроза подтопления и обрушения участка берега, на котором расположена ферма. В 7 домах было нарушено газоснабжение. Под угрозой разрушения оказался водопровод, обеспечивающий село водой. К работам привлекли 12 единиц техники. В настоящее время бригады предприятия засыпают грунт и устанавливают блоки для отвода воды. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Кроме того, на всех водных объектах города специалисты Роспотребнадзора проведут отбор проб из озер. Новый светофор появился во Владикавказе на пересечении проспекта Коста и улицы Братьев Газдановых. На оживленном участке его установили по предписанию госавтоинспекции, чтобы сделать пешеходный переход заметнее и безопаснее для горожан. Как сообщает спецэкосервис, отличительная особенность светофора – постоянное мигание желтым светом. Такой сигнал не запрещает движение, а заранее предупреждает водителей об опасности, побуждая их снизить скорость. Треть россиян отмечали выпускной прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители. А главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан. 11% гуляли на природе, 7% назвали актовый зал или класс. При этом почти четверть опрошенных признались, что выпускного у них не было вовсе. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Тимур Бодров. Всем хорошего дня.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Ну а сейчас, ребята...
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Волнительный момент, пора назвать имя еще одной счастливицы, которой повезло дозвониться после сигнала условного

0: в Лужниках петь. Сгораю на губах. Ладно, короче. Саша, поздравляю. И всем остальным напоминание. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. Мы Европлюс раздаем в эфире трижды в день. Но делаем это не только в эфире, но и в нашей группе Европлюс ВКонтакте. Подписывайтесь и удачи.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
6: Летний кинотеатр.
7: Уличные камины во дворе.
6: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
7: Звоните 773300.
6: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
8: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: У мамы болят плечи и колени.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: А у отца остеохондроз шейного отдела.
9: Тоже в «Нанодоктор».
8: А где находится «Нанодоктор»?
9: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
8: А как записаться?
9: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Намек на нас. Да, намек на нас, это был мод. Я, если честно, не люблю, когда девчонки общаются намеками. По-моему, вообще намеки — это самый энергозатратный и неэффективный способ коммуникации. Вот, потому что я не хочу и не люблю расшифровывать смыслы. Вот, прямой диалог всегда в приоритете. Да, ребята? Чтобы потом не было обид и упреков. Вот, уверен, вы меня понимаете. Вот я, Тимур Бодров, прямо конкретно сообщаю. Далее на Европе Плюс хит планетарного масштаба. Скоро слушаем «Baby Doll» от Доминика Файка.
2: Владикавказ онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» – восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
8: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И энергично пройдем эту полчасовку на Европе плюс. Скоро новинка Тука Рассон In Your Heart. Это Пинау и The Warning. Будут домашние танцы удаленщиков. Work from home. Появится стильная мега-крутая Chapel Roan. А еще Тиесто, Робби Уильямс, Хёртс, Purple Disco Machine. С вами в эти 30 минут только музыки.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты че, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс.

0: Ура, премия!
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: От нашей банды, я заявляю, не поет.
7: Где заканчивается голос и начинается актерство?
8: Партия.
7: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
2: Вы меня запутали просто бесконечно.
7: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
9: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
10: Причем под мою?
7: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: и гимн эскапизму Beautiful Places. Трек, который заряжает такой предстартовой эйфорией. Трек, под который хочется на время закрыть рабочие вкладки, открыть карту и искать уже билеты в те самые прекрасные места, в те самые Beautiful Places. Если, ребята, планируете дела свои, приключения на выходные, удачи с поисками. И помните, идеальный саундтрек для ваших приключений у нас на Европе Плюс. Скоро блокбастер I'm Good Blue от Дэвида Гетты и Биби Рексы.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
5: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
7: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: ребят из «Медузы». Трек их «Don't Wanna Go Home Tonight» передает тот самый момент, когда вечеринка идет к завершению, но никто не хочет уходить домой. К счастью, наша танцевальная вечеринка на Европе Плюс никогда не заканчивается. Никогда. Вот, потому что наслаждаться танцевальной музыкой и актуальными клубными хитами можно в любое время дня и ночи, например, слушая подкаст «Топ Клаб Чарт». Да, все эпизоды за все года есть в виде подкаста «Топ Клаб Чарт». Берите с собой в тачку, в спортзал, на дачу, слушайте в любое удобное время. И да, главный дэнс-чарт страны есть на многих подкаст-платформах, в том числе подкаст «Топ Клаб Чарт» можно слушать на europaplus.ru.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-831. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: песня «На малиновой луне» от «Моя Мишель». Вот. Желаю вам, ребята, найти своего человечка поближе, ну, не на луне малиновой, хотя бы на земле. Вот, найди вопреки всем преградам. Ну, или себя найти, полюбить, а там остальные подтянутся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221.
1: Сейф.
2: По ступенькам куда-то убежал, наверное. 37 тысяч твари.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
18: Подробнее на t2.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дикции Серега, Серж Диван. Да, без любви ни туда, ни сюда. И это, в общем-то, про нас. А еще, ребята, у нас аддикция по суперхитам. Вот, если вы тоже в нашей компании, то айда в час новый. Там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии и в селении Хумалак устраняют последствия паводка. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Россияне рассказали, где отмечали школьно-выпускной. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Последствия паводка устраняют в селении Хумалак. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, из-за обильных ливневых дождей поднялся уровень реки Камбелеевка. Возникла угроза подтопления и обрушения участка берега, на котором расположена ферма. В 7 домах было нарушено газоснабжение. Под угрозой разрушения оказался водопровод, обеспечивающий село водой. К работам привлекли 12 единиц техники. В настоящее время бригады предприятия засыпают грунт и устанавливают блоки для отвода воды. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Кроме того, на всех водных объектах города специалисты Роспотребнадзора проведут отбор проб из озер. Новый светофор появился во Владикавказе на пересечении проспекта Коста и улицы Братьев Газдановых. На оживленном участке его установили по предписанию госавтоинспекции, чтобы сделать пешеходный переход заметнее и безопаснее для горожан. Как сообщает спецэкосервис, отличительная особенность светофора – постоянное мигание желтым светом. Такой сигнал не запрещает движение, а заранее предупреждает водителей об опасности, побуждая их снизить скорость. Треть россиян отмечали выпускной прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители. А главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан. 11% гуляли на природе, 7% назвали актовый зал или класс. При этом почти четверть опрошенных признались, что выпускного у них не было вовсе. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Владикавказ онлайн. Европа
2: Плюс. Отличного дня и настроения всем слушателям Европа Плюс. И добро пожаловать в наш интерактивный час. Возможность порадовать ваших близких, любимых, родных, друзей пожеланиями, приветами или с чем-нибудь их поздравить. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 21 мая, четверг. И дозвониться в эфир можно по номеру 540-777. Также принимаем пожелания и поздравления в письменном виде ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. Или можно нам написать в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Из музыкальных украшений ожидается Мари Краймбрери. Также в этом часе Дэйв и Тэмс. Ну а для начала здесь Богдан, Broken Heart.
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: Время переходить к вашим пожеланиям, которые уже здесь. 8-928-495-0102. Это номер, которым можно воспользоваться и связаться с нами в мессенджерах. Так, приветы огромные отправляются у нас Чермену, Суслану, Ибрагиму и Геору. Пожелайте легкого рабочего дня. Это сообщение от Аллы. И также еще приветы огромные Михаилу от Лены. Пожелайте ему удачи. Она ему сегодня пригодится. Всем, кому пригодится удача, желаем ее в больших количествах. Ну, не в прям каких-то гигантских, а вот именно в том самом размере, который вам сегодня понадобится. Впереди у нас Тезис Уимс и чуть позже Е-бокс.
0: Владикавказ.

0: Двигаемся далее и наращиваем позитив совместными усилиями здесь на Европе Плюс. Время общения. Каждый может поучаствовать, если дозвонится в студию по номеру 540777 или напишет нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Пишет нам Хеток: огромный привет передайте самой прекрасной девушке Дзерасе, скажите, что она лучшая. Еще привет Владикавказу от Ларисы, а также хочу передать своим друзьям в Архонку огромный привет и скажите, что они классные, я их обожаю. Здорово всем друзьям, вам и, конечно же, друзьям друзей. Огромные приветы и от Европа Плюс, и ближайших музыкальных здесь Дэйв и Тэмс. Также намечается гороскоп на сегодня. Реклама.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
11: Европа Плюс.
10: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, четверг, 21 мая. Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки. Тельцы, вам необходимо новые впечатления, впишитесь в какое-нибудь приключение. Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям. Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится. Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам. Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств. Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии. Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут. Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам. Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед. Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему, всему свое время. Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Дозвониться в эфир можно по номеру 54777, код Владикавказа 8672. Мы продолжаем взаимодействовать в рамках этого музыкального часа и передаем приветы всем, кто слушает нас в ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Сегодня 21 мая, Международный день чая, День музы и вдохновения. Также Международный день космоса, День Тихоокеанского флота, Всероссийский день медитации и Всероссийский день защиты от безработицы. Вот такой интересный набор. Если вы тоже что-то из этого списка сегодня отмечаете, принимайте лучшие пожелания от Европы Плюс. Ну а свои персональные поздравления можно присылать до конца этого часа по номеру 8-928-495-0102, используя мессенджеры.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 20 градусов тепла. После 3 часов ожидается дождь, ну а ночью температура опустится до плюс 13.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это...

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: плюс.
1: И еще борзые сообщения, прежде чем очередная порция, в свою очередь, хитов продолжит вас радовать. Пишет нам Алла. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу поздравить свою подругу Радмилу и ее супруга Батраза с рождением сыночка, которого назвали Тимуром. Желаю огромного здоровья малышу и, конечно же, счастья всей семье. Прекрасное событие, и пусть побольше радости будет в жизни этой семьи и вашей, конечно, тоже. Еще у нас есть огромные приветы, адресованные Олесе. Это сообщение от Максима. Пожелайте хорошего настроения. Над хорошим настроением работаем здесь совместными усилиями. Впереди Алок и Софи Тукер. И чуть позже Боб Синклар. Владикавказ онлайн.

0: А время прощаться до нашей следующей встречи в эфире Европа Плюс, которая не за горами, а если быть точнее, уже сегодня вечером. Валерия Чернова зовут меня. Счастливо оставаться. Напоследок здесь пицца и доуз. Ну а в новом часе очередная порция удовольствий.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
4: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
3: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
4: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
3: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
4: Вы, конечно, плуты.
3: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
5: Европа Плюс.
6: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14.00.

0: мощно. Ртуть, Ваня, Дмитриенко на Европе Плюс. И у нас по-прежнему все в силе, конечно же. Дарим 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве в Лужниках 2 августа. И ждем специальный сигнал, после которого, собственно, и нужно будет дозвониться первым на Европа Плюс. Так что удачи, все впереди.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
2: Это звезды транспорта. Примите доставку.
1: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно
4: это
3: нас.
4: Лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
7: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Майкен, бам-бам. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Брайс Экстиен, Артемас и любимчики публики. В этом нет сомнений, группа Hurts. Кстати, до того, как стать известными, Тео работал простым косильщиком, а Адам развозил молоко по Манчестеру. Но музыка круто изменила их жизнь. Факт. Впереди на Европе Плюс через несколько минут. Redemption.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-телеком. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-телеком. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
3: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный торт. Том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
10: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: У мамы болят плечи и колени.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: А у отца остеохондроз шейного отдела.
11: Тоже в «Нанодоктор».
10: А где находится «Нанодоктор»?
11: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
10: А как записаться?
11: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой. Ну, пытается так заигрывать с этими молодежными фразочками. Типа, what's up, guys, yo.
2: Это кринж. Это как обычно пытаются старые люди использовать молодежный сленг.
1: В этот момент они еще закатывают глаза, пытаются вспомнить полностью, вот как там буквки были.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.
4: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
10: От нашей банды, я заявляю, не поет.
9: Где заканчивается голос и начинается актерство?
10: Партия.
9: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
11: Вы меня запутали просто бесконечно.
9: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
12: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
13: Причем под мою?
9: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
14: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15:00.
2: Больше хитов, больше музыки. Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кореева. Здравствуйте. В Северной Осетии и в селении Хумалак устраняют последствия паводка. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Россияне рассказали, где отмечали школьно-выпускной. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Последствия паводка устраняют в селении Хумалак. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, из-за обильных ливневых дождей поднялся уровень реки Камбелеевка. Возникла угроза подтопления и обрушения участка берега, на котором расположена ферма. В 7 домах было нарушено газоснабжение. Под угрозой разрушения оказался водопровод, обеспечивающий село водой. К работам привлекли 12 единиц техники. В настоящее время бригады предприятия засыпают грунт и устанавливают блоки для отвода воды. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Кроме того, на всех водных объектах города специалисты Роспотребнадзора проведут отбор проб из озер. Новый светофор появился во Владикавказе на пересечении проспекта Коста и улицы Братьев Газдановых. На оживленном участке его установили по предписанию госавтоинспекции, чтобы сделать пешеходный переход заметнее и безопаснее для горожан. Как сообщает спецэкосервис, отличительная особенность светофора – постоянное мигание желтым светом. Такой сигнал не запрещает движение, а заранее предупреждает водителей об опасности, побуждая их снизить скорость. Треть россиян отмечали выпускной прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители. А главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан. 11% гуляли на природе, 7% назвали актовый зал или класс. При этом почти четверть опрошенных признались, что выпускного у них не было вовсе. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495. Европа.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Все верно, 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве, в Лужниках, 2 августа. Ваня будет зажигать, как всегда, не по-детски. Ну и, конечно, мы эту неделю и всю следующую неделю раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко. Нужно просто поймать сигнал, дозвониться первым, и билеты твои. Так вот, первой к нам после сигнала пробилась Людмила Пахомова из Москвы. Люд, поздравляю, 2 билета у тебя, так что ждем на концерте Вани Дмитриенко 2 августа и... Разумеется, ждем следующий сигнал к дозвону на Европе Плюс.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: больше музыки впереди. Джонас Блу, Джейк Пи Купер, Пнау, Уоринг. Ну а раньше, чуть-чуть пораньше, клан Карусель, тот самый хит, над которым, как они сами говорят, клан Карусель работалось очень легко и который зашел сразу же очень-очень-очень многим. Через пару минут на Европе Плюс Райд.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
7: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
8: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 30 минут здесь на Европе плюс.
1: Сегодня утром на Европе плюс.
2: Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221.
1: Сейф взломан. Поздравляю.
2: По ступенькам куда-то убежал, наверное. 37 тысяч твари.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
9: Оливка, Игорек и Рекс. Новые серии. Завтра в 18.40 на Солнце. Категория 6+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+.
16: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
17: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
18: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
19: Привет, я Дэвид Гетта.
18: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
18: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
18: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Намек на нас, это мод на Европе Плюс. Привет-привет всем, кто с нами. Меня зовут Алексей Мануилов. 21 мая, напоминаю, на календаре четверг. Завтра уже пятница, а значит, все верно. Еврохит топ 40, итоги недели и первый шаг к вершине в 14 по московскому времени. Ну, кстати, Биби Рекса и Фейслесс, который у нас впереди, с хитом New Religion. Так вот, хит New Religion сейчас на третьем месте в чарте Европа Плюс. Посмотрим, какая ступенька будет завтра.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour, комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90. 54-14-90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Когда чем больше слушаешь, тем больше нравится однозначно Miss and Know It All на Европе плюс Teddy Swims. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Tokyo Hotel, Alan Walker, но чуть-чуть пораньше Алекс Уоррен, который всегда говорит, что секрет его популярности в том, что он всегда в своей музыке предельно откровенен. Fever Dream не исключение. Услышим через пару минут.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха – около 20 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом «Джетур». Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники «Джетур» с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера. Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour комплектации Dash по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: воды Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угралатул 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Лора и Райан Льюис. Впереди на Европе плюс Can't Hold Us.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
8: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
9: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
8: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
9: Вы, конечно, плуты.
8: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Точное московское 17.00.
1: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и Яндекс договорились развивать цифровые технологии для популяризации осетинского языка. Во Владикавказе завершены аварийно-восстановительные работы после взрыва на складе пиротехники. Аслан Джоев – чемпион Европы по самбо. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Северная Осетия и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, планируется создание словарей, глоссариев, а также разработка орфографических и терминологических материалов. Будут усовершенствованы цифровые инструменты, включая переводчики, образовательные сервисы и речевые технологии. Особое внимание уделят распознаванию и синтезу речи, автоматическим субтитрам, озвучке и закадровому переводу на родном языке. К реализации проекта подключиться фонд цифрового развития осетинского языка. Во Владикавказе завершены аварийно-восстановительные работы после взрыва на складе пиротехники в Партизанском переулке. Специалисты отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки в пострадавших домах. Кроме того, гражданам, обратившимся за возмещением ущерба, произведены единовременные денежные выплаты. Мэрия города напоминает, что предоставление выплат осуществляется в заявительном порядке. Пострадавшие, их представители или члены семей погибших до 10 октября могут обратиться в городскую администрацию МФЦ, либо подать заявление через портал госуслуг. Дорогу в объезд селения Нагир капитально отремонтируют. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. По данным ведомства, участок, построенный почти 50 лет назад, не отвечает современным требованиям по грузоподъемности и интенсивности движения транспорта. В ходе ремонта планируется укрепить дорожное полотно, провести работы, которые повысят пропускную способность, а также обеспечат высокий уровень безопасности движения. Сроки проведения работ будут определены в ближайшее время. Аслан Джоев стал чемпионом Европы по самбо. Соревнования проходили в Тбилиси. В них приняли участие более 200 спортсменов из 27 стран. Джоев выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он одержал победу над соперником из Латвии. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: это было обаятельно. Сейчас произнесено Russian Ralph, Alejandro и Wizkid. Всем-всем-всем отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Но чуть позже Брак Секстиен и ее дебютный сингл Pay to Exist. Ну а затем ваши лучшие истории в саундчеке Бригады У. Но если быть точнее, то ваши лучшие лайфхаки в саундчеке Бригады У.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом «Джетур». Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники «Джетур» с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке «Джетур», комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдин» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «Чанган Юниэс» — один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный «Чанган Юниэс» меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье, есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Sextian, Pay to Exist на Европе Плюс. 17.27 в Москве, Рехамп, Вайс, Джипи, Купер уже совсем близко, уже совсем рядом. Но сначала, как и обещал, давайте вспомним ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы делитесь своими лайфхаками, которые мы послушаем, и жизнь станет чуточку легче.
3: Слушай.
2: Вот, например.
4: Доброе утро, бригада У. У меня лайфхак для забывчивых. Если вы забываете, закрыли ли вы дверь или выключили ли вы утюг, сделайте что-нибудь необычное. Например, оборот вокруг себя после того, как выключили утюг из розетки. Очень помогает запомнить, потому что ты производишь неожиданное действие, и это откладывается в голове.
3: Идея супер, но если делаешь так каждый день, получается, это уже будет ожиданное действие.
2: Да, нужно разнообразие. Но и даже в разнообразии рано или поздно акробатические трюки закончатся.
3: Начнется расписание по понедельникам. Колесо, вторник, сальто.
2: У меня есть знакомые, которые фотографируют, а потом не понимают, а это вчерашняя или сегодняшняя фотка?
3: Ну там хотя бы подписано.
2: Кстати, надо и сказать, она, по-моему, не знает.
5: Всем привет. А мой лайфхак такой. Если у вас вдруг села электрическая зубная щетка, просто возьмите ее у сестры, ставьте свою насадку и пользуйтесь на здоровье. Главное, не посадите в ноль, чтобы сестра ни о чем не догадалась.
2: Принципиально ли иметь именно свою сестру?
3: Брат подойдет?
2: Подойдет ли брат, да, спасибо.
6: Всем привет. Лайфхак для женщин. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина точно ничего не забыл, уходя на работу, нужно все это сложить на порог. Мужчина, выходя из дома, об это запнется, и он точно ничего не забудет. Гарантирую.
2: Ну да, мне так девушка складывала в пакете еду на работу, на входную ручку, входной двери. Я приходил, потом забирал с этой ручки еду и ужинал дома.
3: А, да, серьезно?
2: Ну и, знаешь, бывают люди, экспертность которой вообще не нуждается в каком-то обосновании, не нужно перепроверять. Вот я думаю, вот это сообщение как раз-таки.
3: Давай, послушаем.
2: Из такого.
7: Утро, бригада У, страна. Рассказываю лайфхак, который следят за своей фигурой. Если вы хотите кушать и хотите вкусно покушать, покупайте шаурму. Это очень полезно, очень питательно, потому что в шаурме есть мучное, это быстрые углеводы, есть овощи, это клетчатка, и есть мясо, это белок. Во-первых, это очень диетически, это очень полезно, и в-третьих, это очень и очень вкусно.
3: Кстати, да.
2: Да, очевидно.
3: Я согласна.
2: Да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Мэрил с Мари Краймбри. Ну а чуть попозже Алок Зиба, Portugal The Man, DJ Snake, будут The Second Voice, Let Me Be. Две недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40, сейчас 22 место, между прочим, но завтра ступенька может быть уже гораздо выше. Лучшие хиты недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21. Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
4: «Звезды транспорта». Звоните 52 36 52.
7: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг» Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour, комплектации «Дэшек» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Москве и до конца этого часа. Сначала Мона, ну а затем Follow That и Pnow. Хит, который давненько нам не попадался, но тем приятнее будет встреча. Впереди на Европе Плюс Changes.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Столько условий!
18: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
20: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан. Пати. Нью. Рок. Свежая. Light и K-pop. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
21: Европа Плюс.

0: Follow That App Now на Европе Плюс. Changes. Ну да, все меняется, все течет, изменяется, кроме суперхитов на Европе Плюс. Нет, они, конечно, у нас всегда разные и прекрасные. В этом мы убедимся и в следующем часе тоже. Так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Во Владикавказе 6 вечера.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и Яндекс договорились развивать цифровые технологии для популяризации осетинского языка. Во Владикавказе завершены аварийно-восстановительные работы после взрыва на складе пиротехники. Аслан Джоев – чемпион Европы по самбо. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Северная Осетия и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, планируется создание словарей, глоссариев, а также разработка орфографических и терминологических материалов. Будут усовершенствованы цифровые инструменты, включая переводчики, образовательные сервисы и речевые технологии. Особое внимание уделят распознаванию и синтезу речи, автоматическим субтитрам, озвучке и закадровому переводу на родном языке. К реализации проекта подключиться фонд цифрового развития осетинского языка. Во Владикавказе завершены аварийно-восстановительные работы после взрыва на складе пиротехники в Партизанском переулке. Специалисты отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки в пострадавших домах. Кроме того, гражданам, обратившимся за возмещением ущерба, произведены единовременные денежные выплаты. Мэрия города напоминает, что предоставление выплат осуществляется в заявительном порядке. Пострадавшие, их представители или члены семей погибших до 10 октября могут обратиться в городскую администрацию МФЦ, либо подать заявление через портал госуслуг. Дорогу в объезд селения Нагир капитально отремонтируют. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. По данным ведомства, участок, построенный почти 50 лет назад, не отвечает современным требованиям по грузоподъемности и интенсивности движения транспорта. В ходе ремонта планируется укрепить дорожное полотно, провести работы, которые повысят пропускную способность, а также обеспечат высокий уровень безопасности движения. Сроки проведения работ будут определены в ближайшее время. Аслан Джоев стал чемпионом Европы по самбо. Соревнования проходили в Тбилиси. В них приняли участие более 200 спортсменов из 27 стран. Джоев выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он одержал победу над соперником из Латвии. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
5: Онлайн. Владикавказ. Онлайн.
1: Европа плюс.
2: Всем отличного вечера, классного настроения. 18.04 на часах. Впереди целый час нашего с вами общения. Добро пожаловать. Звоните 540-777. Удачи. Также принимаются текстовые послания, приветы и поздравления, которые я с удовольствием буду читать в течение этого часа. Пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. Будем читать также гороскоп от «Европа плюс» на завтра. Прогноз погоды тоже будет. А через пару минут слушаем «Circles» от «Post Malone». Послушаем также вечно позитивного Bruno Mars «I Just Might». Открывая час, Алан Уолкер, Изабелла Мелкман, «Broken Strings».
3: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: Время приветов на Европе Плюс наступает. 18.11 на часах, и уже к этой минуте есть сообщение на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Большой привет Викуле и Ксюхе. Приятного им чаепития. Это сообщение пришло от Оксаны. Ну, а мы продвигаемся дальше в ожидании новых. Я напомню, что размещать их можно также в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи. Также можно позвонить 540-777. Ну, а мы будем слушать далее Авлен Рокстон, Vertigo.
1: Владикавказ онлайн.

0: Синклара и Кайза, I Can't Wait, только что на Европе Плюс, 18.20 на часах. Мы продвигаемся дальше, впереди гороскоп от Европа Плюс, скоро будем читать. Узнаем, например, козероги, в чем завтра, точнее, в каком удовольствии завтра себе точно не стоит отказывать. Скоро почитаем, узнаем. Для всех остальных знаков зодиака тоже что-нибудь интересное обязательно будет, не пропустите. Ну а еще раньше услышим Марк Дэн, Let Me Die.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
3: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour, комплектации «Дэшек» по программе «Трейдинг» и при покупке «Кредит». Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
6: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
6: Подробности по телефону «Звездочка-1800».
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест, угол 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
11: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
10: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
12: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в Трейден.
13: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
14: Летний кинотеатр.
15: Уличные камины во дворе.
14: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
15: Звоните 77-33-00.
14: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, завтра ожидайте приятные события в семье или хорошие новости. Тельцы и звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти. Близнецы, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет от дурных мыслей. Раки, утомительный, но точно не бесполезный день. Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других. Девы, вашим близким всегда интересно, как у вас дела. Не ограничивайтесь в общении с ними. Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха. Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше не раскрывать. Стрельцы, ваша интуиция завтра будет очень острой и точной. Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Водолеи, смело беритесь за новые дела, вы успеете их завершить к концу дня. Ну и, наконец, рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа Плюс. Babe, make a

0: Это Доминик Файк, Baby Doll на Европе Плюс. 18:35 на часах. Время еще раз напомнить наши координаты. Можно успеть дозвониться 540-37 или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. В комментариях к верхней записи принимаются ваши приветы, поздравления, пожелания. С радостью все озвучим. Ну а к этой минуте от отца Маза большой привет Карине и Динаре и приятного им отдыха.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 15, ночью плюс 13, завтра ожидается небольшой дождь, днем плюс 19.
2: Реклама.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour комплектации «Дэшн» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, Автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У отца остеохондроз шейного отдела.
13: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
13: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
13: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Ontario всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
16: Владикавказ онлайн.

хорошо напомню, что в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки. Слушаем ближайшие минуты Лорин, Warning Signs. Но прежде отправим сообщение от Рамазана Мадине Дзебисовой с пожеланием приятного вечера.

0: Ваня Дмитриенко со своим хитом «Ртуть» только что на Европе Плюс. Ну и в оставшееся время еще в финале часа успеем услышать Тейлор Свифт, а также Алок и Джесс Глин. Богдан Медведей, «Broken Heart» на старте нового часа, где с нами далее до 9 ровно. Антон Камолов, Артур, Саша, интересная тема. В общем, не пропустите вечернее шоу «Rush» с Европы Плюс. Оставайтесь с нами, хорошего вечера. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся. Пока.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Европа Плюс.
21: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
22: Та-ра-та, та-ра-та.
8: Та-ра-та, та-ра-та.

0: Всем привет, салют, в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть. Продолжается разработка законопроекта о криптовалютах в России. В соцсетях распространился фейк о подтверждении личности через МАКС при покупке билет в РЖД. Подробности далее. Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть, до 270-285 в неделю. Российские туристы смогут добраться без пересадок до 17 городов КНР, а общий объем перевозки увеличится на 20-22%. Более половины рейсов выполняется из Москвы, но заметно растет доля Дальнего Востока. Появились и новые направления – Димусы, Циньхуаньдао и Далянь. ВАТОР рассчитывает, что продление безвизового режима вкупе с доступным авиасообщением позволит в полтора раза увеличить турпоток в Китай. Законопроект о легализации криптовалют в России доработают ко второму чтению на следующей неделе. Концепция ограничивает для инвесторов вывод криптовалюты с российского кастодиального кошелька на некастодиальный за рубежом. Более либеральные условия только для участников внешнеэкономической деятельности. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных в пределах 300 тысяч рублей в год. 23 мая в Олимпийском комплексе «Лужники» пройдет фестиваль школьного и студенческого спорта. По словам заммэра Анастасии Раковой, посетителей ждут более 20 активностей, среди них соревнования по футболу, баскетболу и тег-регби. Кроме того, на фестивале подведут итоги спортивного сезона в образовательных учреждениях города. Специальными гостями станут послы школьного и студенческого спорта. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. В соцсетях распространился фейк об обязательном подтверждении личности через мессенджер МАКС при покупке ЖД-билетов на электричке. На самом деле все немного иначе. Гендиректор РЖД лишь сообщил, что с сентября льготники смогут покупать билеты с проверкой личности через национальную платформу как опцию. Никаких заявлений об отмене альтернативных способов оплаты не было. Минцифры неоднократно подчеркивала, что использование МАКС остается добровольным. Культовый голливудский режиссер и сценарист фильма «Таксист» Пол Шредер сообщил, что его бросила и девушка. 79-летний режиссер рассказал, что пытался исследовать ее алгоритмы и границы откровенности, но она начала уклоняться от ответов, ссылаясь на протоколы. Когда он продолжил настаивать, виртуальная девушка завершила разговор. Также Шредер высказался о гипотетическом продолжении «Таксиста» с подобной историей. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем в ближайшие два часа вместе с вами. Проведем привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Какая драматичная, грустная и интригующая новость, да, была про дедулю почти 80-летнего, от которого и девушка ушла. Угу. Не знаю, только ли у меня возник интерес, а какими вопросами дедушка пытался проверить границы допустимого с и девушкой.
2: Я бы не хотел смотреть историю браузера этого человека.
1: Я так понял, он просто хотел проверить, или вот прям действительно он влюбился?
2: Не знаю. Будет ли он писать потом своей бывшей при определенных обстоятельствах?
1: У него травма.
0: Бывшей яишки? От новой яишки, да. Новая яишка будет пасти, пишет он свои старые яишки или нет.
2: Они, кстати, так развиваются, что вот-вот начнут это делать.
1: Зато да. У дедушки жизнь какая-то кипит.
0: Это правда. Друзья, про кипящую жизнь мы сегодня поговорим. Без чего современный человек уже не может жить? Вот такую тему мы решили обсудить. Давайте сразу, я предлагаю коллеге выкинуть очевидные телефоны и интернет, ну, потому что понятно, что действительно телефон как гаджет, как помощник и все такое, интернет как тоже средство, как инструмент, это уже невозможно без этого представить. Это очевидно, поэтому телефон и интернет не называть. Вот, без чего еще современный человек жить не может? Саш, расскажи, по твоему мнению, какие есть, ну, такие классные вещи, от которых невозможно отказаться, от которых?
1: Ну, не то чтобы классные, просто я без них уже жить не могу, но если не телефон, то тогда зарядка для телефона, потому что ну это другое. Если я, например, вышла из дома без зарядки, такое бывает, я иногда забываю, то я раньше все время приходила и покупала пауэрбэнк себе, у меня накопилось штук 6 их дома, и потом я поняла, что можно брать на прокат его, в общем, без него я точно...
0: Можно брать из дома с собой пауэрбэнк, кстати, из тех, что...
2: Ты зачем рассказывать? Это слишком сложно, Антон, фу!
1: Извините,
2: да, то ли дело найти вот этот вот автомат, да, куда-то там запариться, лишние круги намотать.
1: Что это невозможно без него прожить, потому что еще когда 3% на телефоне еще терпит, но вот когда уже...
0: Боже мой, это что, это мой страх. У меня когда зажигается режим энергосбережения в 20%, я уже начинаю потихоньку начинать паниковать.
1: Ну, у меня вот паника, когда 2-1. Ну, на 1% можно много чего сделать.
0: Да, мы проверяли, кстати, что у разных поколений паника начинается на разных уровнях заряда телефона. Так, хорошо, зарядка, пауэрбанк, вот это вот все. Артур, ты что скажешь?
2: Ну, если в тему гаджетов продолжаю, не называя телефон, то, наверное, наушники, скажу я. Причем я часто, например, надеваю наушники и музыку не слушаю в них. Они у меня работают как беруш, например, в метро. Идеально перекрывают этот гул поездов каких-нибудь.
0: А, ты включаешь вот этот режим подавления.
2: Да, даже не включая режим подавления, вот просто они немножко перекрывают уже перепонки и чуть становится легче. Вот, и...
1: А чем тогда беруши отличаются? Мог бы беруши втыкать?
2: Ну, беруши слишком плотно тебя все-таки прижимают, и ты вообще как будто бы в изоляции такой находишься, и довольно сложно, и плюс немножко голова от этого гудит. А в наушниках все-таки там немножко пропускается какой-то определенный шум, и как-то легче становится. Плюс, вот почему-то у меня наушники дают такое еще немножко чувство анонимности определенной. Не знаю как. Вот ты их надеваешь, и ты как будто бы в таком своем мирке определенном. Ты можешь кого-нибудь услышать, а можешь не услышать. Если к тебе обращается кто-нибудь, типа, молодой человек, ты делаешь вид, как будто ты в наушниках и ничего не понимаешь, не слышишь, и мимо проходишь легко вообще.
1: Да
2: при этом
1: зумер.
2: Ты прекрасно слышишь, что он к тебе обращается. Но делаешь вид, что музыка, извините, все.
1: И
2: проходишь, да.
1: Еще.
2: Поэтому это вот такой, как мантия-невидимка, как будто по ощущениям. Вот,
0: интересно.
2: И да, если я наушники забываю, или мне там телефон сигнализирует о том, что вы оставили там свои наушники по такому-то адресу, как это обычно бывает, так сразу думаю по карманам, так, все, и у меня, ага, на месте, хорошо, спокойно, можно идти.
1: Ну, согласна.
0: А я добавлю, давайте тогда не из гаджетов вообще, в принципе, а без чего современный человек уже не может жить. И я подумал, ну, естественно, в первую очередь приходят всякие гаджеты, но если поковыряться, поразмышлять подальше, я подумал про качественную обувь. Я не знаю, застали вы или нет, Саша, вряд ли. В моем детстве и даже в юношестве кроссовки считались сугубо спортивной и при этом плохой обувью. То есть плохой в том смысле, что плоскостопие, вот это вот все, что они неправильные, нога потеет, не дышит и так далее. И это было долгое время. Сейчас кроссовки делают настолько качественными, мне кажется, там и супинаторы, и у тебя ножку поддерживают, и голеностопчик тебе тоже помогают удержать в нужном положении. Я уж не говорю про тех, кто занимается спортом профессионально. Там он недавно человек из 2 часов выбежал марафон, во многом благодаря кроссовкам. Вот, поэтому мне кажется, вот променять обратно нынешнюю современную обувь, качественную, да, спортивную, давайте вот я сужу даже, на те кеды 2 мяча, но не хотелось бы.
2: Ну, не знаю, а вот еще босоногую обувь, типа, максимально такая удобная, вот тут как это, Антон?
0: Возможно, не пробовал. Я все-таки про спортивную. У спортивной обуви, на мой взгляд, есть один главный минус. Она настолько комфортная и практически в любых ситуациях, в любую погоду, да, что ты думаешь, да ну зачем что-то мне еще, там какие-то ботинки, еще что-то. Кроссовок будет достаточно. Вот это минус. Друзья, расскажите про себя. Без чего, по вашему мнению, современный человек уже не может жить? Без чего вы не можете жить, помимо телефона и интернета? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете записывать голосовые сообщения, можете писать текстовые. Все это дело отправляйте либо в сообщество Европа Плюс в ВК, либо в другие удобные для вас средства связи.

0: обсуждаем сегодня тему, без чего не может жить современный человек. Такое вот сообщение Лиза пишет. Мне кажется, что люди уже не могут жить без постоянного фона. Музыка, подкасты, видео, уведомления. Тишина вообще стала чем-то непривычным. Я недавно ехала час без наушников и поймала себя на мысли, что не знаю, чем занять голову. Как будто мозг разучился просто быть в моменте.
1: Ну, это правда. Это действительно пугает. Но к этому можно привыкнуть, но только насильно. Не слушать музыку, оставлять наушники.
0: Ну, размышлять даже, да. Это тоже я слышал, там, не помню кто, по-моему, какой-то то ли ученый, то ли что-то еще, что у нас такое количество источников информации, мы постоянно что-то либо читаем, скроллим, видим, слышим, что нет возможности, во-первых, всю эту информацию переварить, и обдумать, поразмышлять. Но вообще побыть самим собой наедине, что тоже бывает полезно.
2: Ну, это то самое FOMO, про которое все везде говорят. Страх упущенной, не знаю, возможности, информации. Тебе кажется, что ты должен быть в курсе событий всегда.
1: Это не обязательно, кстати, какая-то дельная информация. Просто что-то шумит в ушах. Вот даже как ты говорил, просто есть у тебя.
2: Но вообще, прости, Антон, да, были, по-моему, какие-то эксперименты, когда человек помещали в комнату, где вообще ничего не слышно, и он там не мог находиться там больше 3 минут, что ли, кажется. У него прям...
0: Я думал, ты скажешь, что человека погружали в кому. Да, и он там мало что слышал, вот, и мало как реагировал. Я подумал, что это, в принципе, началось еще до соцсетей и интернета, потому что многие приходили домой, включали сразу же телевизор как фон. Они могли его не смотреть, но чтобы что-то там болтало на фоне.
2: Ну да, не, ну давайте еще раньше копнем и газет какие-нибудь там люди тоже, да, и там в дороге читали, да, шуршали. Нужно было как-то что-то читать, занимать себя определенным образом. Потому что это удобно, тебе не надо взаимодействовать с человеком, ты можешь как расслабиться, с одной стороны.
0: Уткнулся и типа занят.
2: Да, и все.
0: Да. Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонилась Алина, и ее мысли по теме нашей сегодняшней. Алине, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: По поводу автомобиля хотела бы сказать. Сейчас вот современный человек, ну, полностью привязан к транспорту. К любому. Будь то такси, метро, автомобили, не знаю, троллейбус, трамвай. Мы все привязаны. Но, в частности, очень много людей, которые передвигаются на автомобилях в плане и работы, в плане и каких-то там путешествий. То есть все реже и реже мне попадаются люди, которые собираются поехать на поезде куда-то. Больше на автомобиле, там, с помощью...
2: Но мне кажется, что там, вот эта зависимость от автомобиля становится особенно сильной, если у тебя появляются дети. Ты хочешь какой-то комфорт им все время предоставить, и как-то вот приходится так или иначе.
0: И это несколько дешевле, чем семьей из 4 человек куда-то лететь или ехать на поезде, либо ехать на своей машине. Тут как бы, если еще посчитать даже цену бензина, все равно как будто бы плюсики у машины.
2: Нет, просто я к тому, что, например, там в Москве условно, да, хорошо развит общественный транспорт, и в целом тачка больше помеха даже иногда.
1: Ну да, вот
2: если ты
1: нет
2: один,
1: машины.
2: Если у тебя нет детей, вот, потому что если у тебя есть дети, найти такси с детским креслом супер долго, очень дорого, если у тебя 2 детей, это невозможно, потому что у них не будет этих 2 кресел детских, и все.
0: Ну, кстати... Справедливо, да, Алина, спасибо большое. Да, спасибо за звонок. Друзья, расскажите, без чего еще современный человек уже не может жить, уже привык, освоил, отказываться категорически. Вы лично не готовы от чего-то. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Без чего современный человек не может жить? И вот Владимир пишет короткое сообщение, но мне кажется точно, стиральная машина.
1: Моя подружка летала на Шри-Ланку на полгода, и там не было стиральной машины, она как раз мне говорила.
2: Это были общественные прачечные вот эти, да? Как да. во фильмах.
0: Ну подожди, но она
1: чаще всего на руках, получается, стирала.
0: Ну, а постельное белье?
1: Можно сменить.
2: И выкинуть.
0: Правильно. И грязное куда девать.
2: Или можно не менять вот так вот, Антон.
1: Можно на пляже, на гамаке можно спать.
2: Ага, на песке. Это романтично.
0: Нет, вообще, стиральная машина... А я еще подумал, что сейчас все родители наверняка добавят памперсы, подгузники, в смысле, которые одноразовые вот эти.
2: Ну да. Ну, в целом, любые вот эти средства гигиены, конечно, да, там даже влажные салфетки какие-нибудь, дико выручающие штуки в любых ситуациях. А еще самая классная штука, кстати, это очищающие пятна, выводящие влажные салфетки. Во.
1: У тебя есть?
2: Да.
1: Дай мне.
2: Пятно какое-то поставила, что ли, Саша?
1: У меня есть неотстирывающиеся пятна.
2: Ну не, мне кажется, от каких-то долгих неотстирывающих они не спасают, но если, например, ты там где-то, условно, в кафе, в ресторане на себя там капаешь кофе, там или что-нибудь еще, вот эта штука, она так как-то вот, если ты быстренько ее успеешь...
1: Да? Ну если быстро.
0: Если быстро, это... Быстро, не отмена. Да, друзья, расскажите, без чего еще современный человек не может обходиться, без чего вам очень тяжело в нашей, в современной жизни, от чего было бы сложно отказаться. Расскажите про себя. Звоните 745-6565, код Москвы 495 и пишите текстовые сообщения.
3: На Европе Плюс. Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour, комплектации Dash по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
5: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7 – это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
5: Me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Без чего не может обходиться современный человек? Сообщение от наших слушателей. Оксана пишет: без контейнеров для еды и одноразовой посуды. Шах и мат тем, кто не любит всякие пикники.
1: Ну почему? Спокойно, мне кажется, без этого можно. Многоразовая посуда спасет нас.
2: Ну, погоди, речь же про то, что ты берешь с собой еду на работу, например, из дома приготовленную.
1: В кастрюле можно взять.
0: Судочки.
2: В кастрюле?
0: Выливается суп из кастрюли.
2: Я бы посмотрела бы на тебя, Саш, гулящий с кастрюлей.
1: Ну, такой небольшой. И ее, например...
2: Это называется контейнер для еды, Саша. Небольшая кастрюля такая, с крышкой. Герметичная еще, да?
0: Пластика.
2: Переизобрела, называется, название.
1: Вот нам пишут: без света еду не приготовишь, если долго его не будет. Я все мечтаю, что китайцы однажды придумают чайник от солнечной энергии.
2: Мне кажется, есть уже такой.
1: Мне кажется, можно... Вот Антон, как физик, может настроить.
2: Ну, в целом, можно разжечь огонь, в конце концов, да, если уж прям чайник надо развесить. Так. С помощью солнца, как раз-таки, нужна всего лишь лупа, луч света и все, и какой-нибудь там...
0: И сено.
2: Сено,
1: и
2: например,
1: батарейка.
2: Да.
1: Помните, вы мне говорили, что можно с помощью батарейки?
2: Ну, батарейка — это уже электричество, Саша.
1: Ну ладно. Но с помощью батарейки... Но с помощью батарейки тоже можно.
0: Она же включена в розетку.
2: Она сама по себе работает. Это другое. Вы не понимаете.
1: Ну да.
0: Телефонный звонок.
2: Да, Александр дозвонился, его необходимые вещи. Саш, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр. По-вашему, без чего не может современный человек жить?
3: Да, расскажу про себя. В связи с частыми, да, наверное, отключениями интернета, как в многих городах, стал с собой регулярно брать электронную книгу. Давно она у меня лежала, наверное, даже без дела долгое время. Книг загружено много, но, к сожалению, так руки все не доходили почитать. Теперь каждый раз, когда иду на обед, жду бизнес-ланч, пока он там приготовится, с удовольствием пролистываю 15-20 страниц, ну, сколько, соответственно, успею. И поймался я на мысли, что стал читать достаточно чаще, уже и домой прихожу, начинаю читать. Как-то это сильно вошло в привычку. И, наверное, это даже...
0: Хорошая привычка, между прочим. А, кстати, я недавно, извини, Артур, сегодня мне попались на глаза правила. Есть такой человек, Брайан Джонсон, биохакер, который, значит, чтобы продлить свою жизнь, стать бессмертным и так далее. И у него среди его правил, которые он рекомендует другим, сделать привычкой, что перед сном почитайте обычную физическую книгу. Но электронная книга, если она не светится, то есть это такие электронные чернила, то это как раз подходит, это вот оно.
3: Все верно, как раз такая есть.
2: Так что... Да, но да, в целом, Александр, получается, да, резюмируя, надо сказать, что просто не может обойтись, конкретно Александр, без какого-то контента тоже получается. То есть вот это время ожидания, надо чем-то скрасить. Окей, контент. Пусть это будет книга.
0: Александр, вы сейчас что, какую книгу читаете вот конкретно в эти дни?
3: Стивена Кинга, дочитывал запрещенную книгу, не буду называть.
0: О, ну да, Стивен Кинг, ну, в принципе, контент, можно сказать. Спасибо, Александр, за звонок. Неожиданно, да, что не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Электронные книги вспомнились. Расскажите, друзья, без чего еще современный человек уже не может жить. Вы уже к чему привыкли, что вас, чем вы пользуетесь каждый день, используете или время от времени, и это очень-очень полезно и удобно для вас. Поделитесь, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: может жить современный человек. Друзья, расскажите, без чего вам очень тяжело обходиться. Можете позвонить по телефону, рассказать, можете написать текстовое сообщение. А у нас то, без чего мы не можем обходиться, рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я с удивлением замечу, то тот факт, что вот про что я буду рассказывать, об этом почему-то еще не написали. Или если написали, я даже не заметил. По крайней мере, очень мало. Кофе.
3: Да.
2: Без кофе не может жить человек, оказывается, ребята. По крайней мере, россияне так точно. Аналитики вот выяснили, что 3 из россиян не могут начать работу без кофе. Регулярно пьют, каждый день пьют много. Да, еще 16% заявили, что они это делают дважды, а то и трижды в день. Причем женщины предпочитают кофе по утрам чаще, чем мужчины. 41% женщин всегда, ежедневно начинает свой день с чашки кофе. 14% респондентов употребляет кофе 4 раза в день. Каждый десятый, 5 и даже чаще, говорится в сообщении исследователей. Да, так что довольно много людей.
3: Мне кажется, для многих это просто как атрибут. Вот ты идешь, ты не один, ты с кофе такой пошел. Ну, для зумеров, возможно.
0: Ритуальчик? А, вообще компаньон. Стаканчик компаньон.
2: Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, почему чай не компаньон, скажем, или какао?
3: Это более модный.
0: Ну, некоторые матча там носят или что там еще.
2: Ну, все-таки так или иначе, это зависимость такая культурно одобряемая, да? Она, конечно, отличается от других там каких-то вредных привычек. Это не вредная привычка, потому что раньше считалось, что там кофе как-то влияет сильно на сердечко, потом вроде сказали, что наоборот оно укрепляет. И в целом, вот, на всякий случай, тут какой-то кандидат медицинских наук говорит о том, что если у человека нет каких-то проблем со здоровьем, то можно выпивать до 4-5 чашек эспрессо в день. Вот, с этим все ок. Ну, это вот, собственно, крепкий такой. А там уж капучино, это, ну, по факту, одно эспрессо. Ага. Один эспрессо или одно?
3: Один. Кофе. Ага.
2: Но эспрессо — это кофе? Ну, ладно. Ладно, я знаю, что кофе один, а эспрессо, оно может быть одно? Про него ничего не написано.
0: Одну чашечку эспрессо, давай.
2: Ну, вот так вот, если что. Да, поэтому, ну, такой довольно важный спутник. Мне кажется, не только у россиян, а вообще по всему миру. Это кофе.
0: Да, друзья, без чего еще вы не можете обходиться, как современный человек, что из плодов цивилизации вам очень нравится, вы частенько этим пользуетесь, расскажите нам об этом, можете позвонить 745-6565.
1: Европа плюс Владикавказ для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
5: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour, комплектации Dash по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
10: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
11: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У мамы болят плечи и колени.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У отца остеохондроз шейного отдела.
12: Тоже в «Нанодоктор».
11: А где находится «Нанодоктор»?
12: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
11: А как записаться?
12: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Без чего современный человек не может прожить? Наталья пишет такое сообщение, тоже можете написать в нашем сообществе Европа Плюс в ВК, в комментариях под сегодняшней темой. Три вещи, которые мне сразу приходят в голову, пишет Наталья. Банковские карты, госуслуги и маркетплейсы. И не потому, что я шопоголик. Ну, просто это мега удобно, экономит много времени. А для родителей детские карты вообще находка. Теперь нет вот этого. Мам, я забыл денег на проезд или на обед и так далее. Или пишешь, сходи в магазин. И не прокатит, что у ребенка нет денег. Можно в любой момент докинуть.
1: Зато сдачи для ребенка теперь нет никакой с этими картами. Раньше можно было хоть ее оставить себе. А тут все подсчитано.
2: Ну да, и все можно... это можно в телефоне как раз иметь. Ну, все карты.
0: Да. И опять все упирается в этот телефон, про который мы решили, договорились, что да, без телефона никак. Не, ну, карточка чисто теоретически может быть и физическая, пластик.
2: Ну да, с нее идет кэшбэк. Вот у меня родители приезжали, говорили, чтобы я пользовалась картой, потому что я все по QR-коду сканирую. И вроде никаких...
1: Да? А это потому, что тебе удобно так или потому, что тебя просят об этом?
2: Мне удобно. Ну, чтобы не доставать себе карту.
1: Мне, наоборот, неудобно. Ну, потому что это надо зайти в приложение, найти, собственно, вот эту вот кнопочку нужную.
2: Просто в телефон ты можешь зайти.
1: Не, я просто понимаю, почему сами там, условно, продавцы просят тебя оплатить через СБП, там, да, через QR-код, потому что они не платят комиссию, кажется.
2: А я вот
1: ну, может быть, поменьше платят комиссию за эквайринг, чем через терминал.
2: Так что банковская карта все-таки нужна нам. Полезно.
0: Не помешает кусочек пластика в кармашке.
2: Да.
0: Не поспорить. Телефон-звонок у нас.
1: Да, дозвонился Роман. Расскажет, без чего не может современный мужчина. Ром, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вам всем огромный привет. Так, ну смотрите, во-первых, это болгарка, конечно.
0: Ну, в первую очередь, ну что приходит в голову? Ну, конечно, болгарка, ну, естественно. Ну, тут к бабке не ходи. Так, болгарка, да.
3: Это женщина из болгарки.
0: Понятно, да.
3: Болгария, это такой инструмент. Потом дрели нормальные, перфораторы хорошие с битами. Сварочники, сварочные аппараты. Если раньше он весил, грубо говоря, 15-20 килограмм, сейчас он весит килограмма 4-5. Это инвесторы уже пошли.
0: Роман, извините, подождите, можно я попробую угадать вашу профессию? Вы айтишник, да?
3: Кто?
0: Понял. Это правильный ответ на мой вопрос. Я правильно понимаю, что вот то, что вы перечисляете, это инструменты, с помощью которых вы зарабатываете деньги? Ну, то есть это ваши жизненные... Так, да?
3: Да, да.
0: Ну, да.
3: Вот. Это так. Называется вообще-то слесарство. Слесарь 4-го разряда. Потом маски сварочные. Это вот,
1: отвлек Антона.
3: Я начинал варить. Середина 90-х где-то. Мне было лет 12-13. Вот. А сейчас уже пошли с автозатемнением. Вот это вообще обалденнейшая просто вещь. Это просто прорыв. Это вот действительно вот реально.
0: Это там, где нажимаешь на кнопочку, и пока не варишь, ты можешь, не снимая маску, видеть все нормально. Начинаешь варить.
3: Не надо нажимать кнопку.
1: Она автоматически, кстати, одел, да.
3: Ты все видишь. Как только дуга зажигается, сразу идет автозатемнение.
1: Я согласен, сразу. Это вообще топ. У меня тоже такой на даче валялся. Я недавно что-то варил, да.
2: Он как валялся? Шлем выглядит.
0: Такая ценная.
3: Это просто вещь. Потому что сейчас многие, моего поколения мучаются со зрением. Ну, потому что такого не было раньше. Что поделать?
0: Да.
1: Тут не поспоришь просто, да, согласна.
0: Роман, спасибо большое. Ну, тут целый список, да. Это невозможно поспорить для людей, кто, у кого руки из нужного места растут.
1: А ну, тут конечно, у некоторых, да, кофа. Ну, алло.
0: Да, да. В первую очередь болгарка. Ну, понятное дело. Ну, да. Но и маска для сварки тоже хорошая штука. Друзья, расскажите, без чего вы лично, как современный человек, не можете обойтись. Может быть, у вас тоже, как у Романа, очень свой индивидуальный такой, знаете, настоящий персональный список, без чего не можете обойтись, или список, состоящий из одной позиции. Поделитесь, что это такое. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Ой, какая сообщение... классная песня только что была, а?
1: Сообщение от наших слушателей по поводу того, без чего они, как современные люди, ну и вообще в целом человечество, не может жить. Сергей вот пишет, у него достаточно короткий список. Антибиотики, ну, справедливо. Mm-hmm. Матрасы, неожиданно. Mm-hmm. И потом, мне кажется, тоже неожиданно в этом списке, горячая вода. Просто вдруг. Но, продолжает Сергей, если уж приспичит, человек существо крайне приспосабливающееся.
2: Ну да, воду можно и погреть, на полу поспать без матраса.
0: Не, ну как минимум там раз в год на две недели вот перекрывают, как правило. Если у вас нет бойлера какого-то, то так или иначе приходится вспоминать, да.
2: В спортзал можно пойти там мыться.
0: Ну если у тебя спортзал на районе, то тоже может быть проблемка какая-то.
1: А у них обычно стоят все-таки бойлеры. Но когда ты в спортзале, то после тренировки ты можешь и прохладненькой водой ополоснуться. Это когда ты не разогретый, ты такой, да ну, зачем? Да я так аккуратненько, из кружечки.
0: Ну, может быть. Да. Александр написал, не могу без крендельков по-немецки. Вот. Буду есть и слушать вас.
2: И даже фоточку приложил.
0: Да, крендельки по-немецки. Так, с морской солью, вот, пожалуйста.
1: Ну, это туда же, вот где и кофе, видимо. Да. Интересно, были ли исследования ученых, насколько вредны крендельки по-немецки с солью?
0: Сколько можно в сутки, да.
2: Софья вот пишет, мне кажется, что современный человек не может прожить без доставки.
1: Ну, вообще, да, вошла в нашу жизнь доставка. Удобная штука. Друзья, расскажите, какие еще удобные вещи, инструменты, гаджеты, сервисы, что в вашей жизни уже настолько глубоко укоренилось, что совершенно эту жизнь невозможно представить без этого. Делитесь своими соображениями, звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, можете записать голосовой, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
3: Всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: От нашей банды, я заявляю, не поет.
7: Где заканчивается голос и начинается актерство?
8: Партия.
7: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
9: Вы меня запутали просто бесконечно.
7: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
10: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
11: Причем под мою?
7: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
12: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, без чего современный человек уже не может жить. Без чего очень тяжело обходиться в современной жизни нам, жителям, людям 21 века. Вот, Саш, помнишь, ты рассказывал в начале прошлого часа про то, что для тебя это очень важно, там, зарядка или пауэрбанк и так далее, чтобы без телефона, без заряда не остаться. Вот Дмитрий, у него тоже пауэрбанк, он пишет, невозможно без этого обходиться. У нас у каждого члена семьи свой, причем подписанный.
1: Ого.
0: Всем хорошего вечера. Пятница будет.
2: Это как вот ключи утром разбирают все свои, да? Нет, и ну, пауэрбанки, круто, видимо, так
1: да,
2: же.
1: Да, что они не забывают их, потому что я-то забываю.
2: Самое главное, не забывать их заряжать. Вот у меня тоже есть несколько пауэрбанков, и они все разряжены.
1: У меня, кстати, тоже все 6 штук дома, все разряжены.
2: И когда он тебе необходим, думаешь, так, надо взять с собой, а он разряженный. И просто таскаешь. Он тяжелый еще такой собак?
1: Да, поэтому
0: это правда,
1: проще забыть и новый там по пути.
0: Новый, уже заряженный, действительно.
2: Да.
1: Ваня вот пишет, я не могу жить без Стима и Евротрак и Стимулятор 2.
2: Без компьютерных игр получается.
1: Ну да.
2: Steam это не рэпер, в смысле, который я рэп, и другого рэпа нет.
0: Учитывая, какие сейчас компьютерные игры, какая там реалистичность и так далее, это, конечно, да, люди, которые увлечены, без этого тяжеловато. Так,
2: да.
0: А вот неожиданно нам напоминает Артем. Здравствуйте. Я думаю, современный человек не может без чистой воды, свежего, так и написано, свежего воздуха и здорового сна.
2: Красиво, как в санатории вообще все написано.
0: Красиво, но жители больших городов скажут, ну в смысле не может? Может, конечно. Чистая вода, свежий воздух, где это найти? Здоровый сон, да забыли уже, в школе спали последний раз на каникулах.
1: Ну это накапливается, в какой-то момент ты ощутишь нехватку этого всего. Рано или
0: ощутишь, да, потом пойдешь на работу, это правда.
2: Так, Юля написала, современный человек не может обойтись без свободного времени, поясняет. Сейчас все покупают не вещи, а удобство и возможность не тратить полдня на бытовуху. Вот так вот.
1: Ну, это как раз-таки все...
2: Про комфорт, наверное, в целом, да, вот эта вся история, что мы, в общем-то, привыкли к комфорту, привыкли к тому, что не надо ничего ждать, потому что вот это терпения вообще у людей нет какого-то.
0: Ну, говорят же, что цивилизацию, экономику и даже отчасти науку вперед двигают лентяи.
2: Да, да. Поэтому вот люди привыкли, что все работает быстро, по щелчку. Если что-то не так, то довольно сложно. Я вот просто помню даже историю, когда мы летали со слушателями в Будапешт, и там что-то все не очень расторопно так вот работают в кафе где-нибудь, и ты прям аж бесишься, потому что ты привык к довольно быстрому сервису, например, там в Москве. Думаешь, как-то поторопить можно, пожалуйста?
1: Но это не научило тебя, наоборот, терпению?
2: Вот не знаю, да, где счастливые люди, с одной стороны, да. Ты быстро получаешь то, что тебе необходимо, ты от этого счастлив, либо ты просто вот наслаждаешься моментом, у тебя small talk такой небольшой, и ты никуда не торопишься, все хорошо.
1: Звучит приятно.
0: Говоришь по-венгерски, приятно.
2: Да, может быть. Так, а мы ждем ваших голосов в нашем голосовании, без чего вы не протянете и дня. Варианты есть разные, голосовать можно за много разных пунктов. Выберем самые популярные в финале часа. Варианты такие. Кофе с утра, музыка, общение с людьми, автомобиль, сон днем. Вдруг кто-то тоже всегда какой-то
1: пауэрнэп. Ну, это приятно, если такое
2: да,
1: бывает. Да.
2: Без него не может. Без сладкого такой вариант. Без новостей или сплетней. Без книги, либо просто какого-то чтения. Без соцсетей. Без кондиционера летом. Без сервисов. Ну, вот это самая история про доставку и прочих каких-то облегчающих жизнь и улучшающих комфорт сервисов. Вот такие варианты. Голосуйте. В финале часа подведем итоги.
0: Друзья, можете помимо этого рассказать чуть подробнее про себя, без чего вам, как современному человеку, уже совершенно некомфортно живется в 21 веке. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете записать текстовое сообщение или прислать голосовое.

0: совместное путешествие или просто выслушать ваше нытье. Угу. Тут уж как вы захотите. Джуны в этой сфере берут скромно, всего 150 рублей за 10 минут. Более опытным нужно отдавать до 1000 рублей.
1: А опытный друг, это как выясняется, что он опытный
0: друг? А там
1: друг?
0: Есть опыт работы. Какой опыт работы?
1: Ну, опыт работы это ведь с другими людьми. Мне кажется, нерелевантный такой
2: отличается...
1: опыт работы.
2: Да, вот опытный друг от малоопытного друга.
0: Uh-huh. Нет, он уже со многими болтал. Он уже в целом понимает, как устроен человек.
2: То есть в данном контексте
1: разговаривать он умеет.
0: Да, он в этой сфере уже...
2: А можно задавать ему вопрос, а сколько у тебя было друзей до меня?
0: Можно. Он ответит корректно, так, чтобы тебя это не ранило. В общем, я тоже поискала на различного рода платформах вам друзей на час. Вот для Артура я нашла мужчину, Николая. Ему 37 лет. Он не психолог, пишет о себе. Человек с богатым жизненным опытом и логическим мышлением.
1: Ой, скучнявый какой-то тип. Я вот знаете, что подумал? Ну, вот когда твой друг есть, да?
0: Ну, сразу один.
1: Да. Посмотрите, вот у тебя есть друг твой, кореш, с самого рождения.
2: Ну, вот, кореш, это же Николай.
1: Кореш, да, практически. Уровень общения какой там? Там обычно самые низкие шутки какие-то такие. Там всегда какие-то обзывальства. И все друг друга понимают и улыбаются с этого. А вот ну с Николаем, ну как ты будешь вот...
0: Ну, представь, что тут твой друг уехал куда-то далеко-далеко. Ты хочешь живого общения.
2: Артур, оплати второй час продлевать, когда будешь, ты просто договоришься.
0: Ты со временем уже к нему привыкнешь.
1: Да я лучше буду своему другу просто в отложенных сообщениях отправлять, чтобы он потом, когда на связь выйдет, получил весь список того, что я о нем думаю, почему он мне не отвечает.
0: Но ты еще не дослушал. Может, тебе дальше понравится.
2: Мне кажется, Артур больше зануда, чем Николай.
0: Он выслушает, он поможет прожить эмоции. Вот у Артура сейчас зарождаются разного рода эмоции. Он поддержит и поможет.
2: Как психолог, да? Не с кем эти эмоции.
0: 2 года опыта работы у Николая. Он может тебя принять с 12 дня до 4 утра в любое время.
2: А это еще куда-то ехать надо?
1: Ничего себе.
0: Да.
2: А он на выездах работает?
0: Он, кстати, написал, только что рассмотрит выезжает, любой формат. То есть может и онлайн.
1: Короче, очень бабки нужны, Николай. Любой формат рассмотрим.
0: И всего 1000 рублей за час.
2: А можно, вот смотри, вот у нас, например, компания «Зануд айтишников». Можно нам, как говорится, группового друга пригласить, чтобы он нас веселил, шутил, он на столке с собой привез.
0: Конечно, на самом деле, это очень много предложений. То есть, правда, их прям масса и есть, где действительно может повеселить. Для тебя, Антон, я подобрала девушку. Ее зовут Виктория, 26 лет.
1: Опа, ничего себе. Николай, ему 37, тут, пожалуйста, Виктория, 26, окей.
0: Да, 26 лет, у нее тоже 2 года опыта работы. Она уже подороже почему-то берет.
1: Почему-то.
2: Саш, ну,
0: от 2000 рублей. От 2000
2: рублей. Это мне по карману. Так, что включено?
0: Она готова выслушать, поддержать, просто пообщаться, но важно...
2: Поддержать.
0: Но важно...
1: За 2000 просто поддержать.
0: Ну, в общем, она обсудит любые темы, кроме спорных. Такой нюанс.
2: Кроме порно?
0: Кроме спорно.
1: Саша, тут надо было очень филигранно подбирать кроме слова. Спорно. Да, чтобы не было к чему цепляться.
0: Ну, кроме дискуссионных, в общем. Тема, она
2: порно мы с ней не будем обсуждать. Да. Скажи, а у тебя какая любимая категория?
0: Ну, я думала, что знаю тебя, Антон, поэтому подобрала Викторию.
2: Ну, Саша, ты прям в яблочко, в точку, как еще сказать. Ну, круто. И как будто сегодняшнюю рубрику, Саш, готовила не ты, потому что мне в ней улыбнулась удача.
0: Ну, я рада, что тебе понравилось. Для Кости тоже есть девушка. Зовут Мария. Опыт работы 4 года, ей 24. Она корректна, вежлива, обходительна, поможет разобраться в любом вопросе и всего 500 рублей за час.
1: Вот, короче, я представляю человека, который только что включает Европу Плюс, вот только что на этот самый момент. И тут в прямом эфире сидит... наша Саша, которая...
2: Мне и Костяну предлагают за 2000 в час и 500 рублей
0: это
2: в час.
0: Это друг на час.
1: Да, конечно. Да.
2: 2500 и 5500, с какой стати?
0: Да. Ну, вообще-то зумерская тема, поэтому, возможно, вот вы не зумеры, вы так воспринимаете.
2: Я очень положительно воспринимаю, очень положительно. Меня нужно выслушать и поддержать.
0: У тебя, кстати, Антон, онлайн формат, я забыла сказать.
2: В смысле? 2000 за зум-созвон?
0: Да. Ну, тебя поддержит.
2: Не знаю, я в чат рулетки тогда лучше.
1: Там ты наверстан на Николая, знаешь. Который выложит тебе все на стол.
2: Точняк, да. Друзья, расскажите вы, без чего не можете жить в современном мире, вообще как современным людям, без чего очень тяжело обходиться. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Без чего не может жить современный человек? Такое вот сообщение. Без ежедневного душа. Раньше, точно знаю, процедура мытья была реже. Бани раз в неделю и тому подобное. Современный человек без ежедневного мытья, упустим тему запахов, начинает испытывать неприятные ощущения.
1: А ваши бы слова, да, да многим в уши.
0: Что это мы упускаем тему запахов? Вот из-за того, что мы ее упускаем, потом и летом тяжеловато. В общественном транспорте.
2: Да. Вот такое сообщение у нас от Нины. Без стресса. И ведь, правда, сложно без него обойтись.
0: Без обойтись стресса? Без стресса. То есть
2: ну, хотелось бы без него обходиться, но мне кажется, он, правда, ежедневный спутник многих сейчас.
0: Ну, это да, да. Особенно там, говорят, жители больших мегаполисов.
1: Ну, погодите, вы испытываете стресс от того, что не испытываете стресс сегодня? Типа, что за день такой, даже не стрессанул ни разу. Это вы испытываешь стресс.
2: Ну, и у меня когда вот многие стрессовали в окружении, и нет, я действительно испытывала стресс.
0: Ну, а когда не да, а вот тут вот испытываешь ли ты стресс? Что-то у меня сегодня панички не было. Вот это как вот.
2: Ну, мне пока что не было.
1: И загнался. Это Николай, он психолог, он там что-то знает, короче.
2: Он не психолог, это пойми, это у него было.
0: Наоборот, он не психолог, он специально на этом.
2: Он сразу написал, что не психолог. Он тебя просто выслушает,
1: тогда не к Николаю, окей, хорошо.
0: Это же фишка, я тебе мозги делать не буду. Я с тобой в шахматы сыграть могу.
1: Ага. Тогда созвонимся с Павлом. Точнее, он уже позвонил, Паша на линии. Паш, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Павел. А, пропал Павел. Павел. Ну вот.
2: Вот сорвался. Вот видите, вы чувствуете упущенного друга. Можете набрать.
1: Был и нет.
2: Николаю.
0: Так, давайте тогда сообщение. От Сергея короткое сообщение, что современному человеку тяжело обходиться без туалетной бумаги.
2: Хотя некоторые культуры спокойно обходятся. Ну, если да. Есть кувшин
0: а
2: с водой.
0: А некоторые без культуры тоже спокойно обходятся. Тут как бы...
1: Лопух, в конце концов, растет.
0: А некоторые в лесу. На даче у бабушки вынуждены обходиться, да? Поэтому по-разному оно бывает там.
1: Это правда. Да уж. Так, а вот такое сообщение Сергей написал. Без беспроводных наушников, поскольку целый день за рулем, забыл, что только разговаривать по телефону, прислонив телефон к уху. Вот именно для таких целей. Не музыку слушать, а болтать, Сергей.
0: Ну, это да. А во-вторых, я вот сейчас подумал, ты когда прочитал, что именно беспроводных наушников, все же помнят, что вот ты вот идеально разложенные проводочки положил в карман, буквально две станции метро проехал, а вытащил, а у тебя там как будто макраме.
1: С одной стороны. С другой стороны, последнее время, последние пару лет, как будто активно зафорсилась тема с проводными наушниками. Все зумеры, как ты говоришь, Саша, и некоторые миллениалы, которые считают себя зумерами, они такие, так, где мои проводные наушники?
2: Ну, кстати, это и удобнее.
1: Удобнее, да, их не надо заряжать. Вот тоже по поводу пауэрбанков, да, когда ты понимаешь, что у тебя много пауэрбанков, и они разряжены, вот наушники тоже, конечно, самый нужный момент. Разряжаются почему-то.
2: Да, и они на ниточке,
1: да.
2: Ну, в общем, ты их не потеряешь, потому что так из уха может
0: быть. Если выпал из уха, ну да, как варежка на резинке. Справедливо. Друзья, расскажите про себя. Без чего вам тяжело обходиться? К чему из каких достижений цивилизации, технологии, науки вы уже привыкли и невозможно от этого отказаться? Расскажите про себя, звоните. 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.
4: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
7: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угралатур 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей. Без чего невозможно обойтись современному человеку. Елена пишет. А еще без зеркала человек не может прожить. Зеркала на машине, дома, в сумочке и так далее.
1: Это правда, это правда. Да, причем, знаете, вот некоторые автомобили сейчас есть новые, одной конкретной марки, например, где вместо зеркала заднего вида у них камеры какие-нибудь. Мне кажется, это жутко неудобно.
0: А подожди, а проецирует он куда изображение
1: там
0: на торпеду?
1: Микродисплей также по бокам, они встроены вот непосредственно в карту двери, да. И ты, с одной стороны, смотришь туда же, но смотришь изображение с камеры, и, короче, ну это какое-то, не знаю. Вот именно. Во-первых, залагает, там что-то испачкается,
0: камеру
1: сломается.
0: Заляпает. Ну да.
1: Задержка какая-то появится, вот это вот лишнее вдруг внезапно.
2: Но без зеркала в целом можно отражение где-то свое поискать. В витрине посмотрелся, в лужу посмотрелся.
0: А если вот в луже, да? А так, если нет отражающей поверхности, где искать? Ну, если только селфи-камеру включать на телефоне.
2: Ну, кстати, опять телефон.
1: Смотрите, в селфи-камере, да, там все-таки фокус на расстоянии определенное, и ты немножко искаженный получаешься.
2: Ты можешь фильтр на себя накинуть еще какой-то.
1: Ну, это ты будешь в телефоне красивый, а снаружи. Как ты фильтр накинешь, как раз-таки без зеркала-то? Как девчонки утром в мейкапах?
0: Не усложняй, ты просто как будто фильтр накинул на всю свою жизнь.
1: Что-то из цитатов ВКонтакте где-то. Накинула фильтр на всю свою жизнь.
2: Елена нам пишет: без часов. Нельзя жить, знать время необходимо для всего. Ну, сейчас часы, кстати, везде, вот по Москве, по крайней мере, стоят. Если вдруг как раз телефон сел, зарядки нет, может быть. Или по звездам, можно же как-то определять.
1: Ну уж не по звездам тогда, просто солнечные часы.
2: А по звездам нельзя?
1: Ну, звезды просто только ночью, ну, довольно это надо дождаться
0: очень
1: ночи.
0: Очень удобно, карманные, складные, солнечные часы, Саш.
1: Ставишь палочку, ищешь тень.
0: Меньше, чем пауэрбанк.
1: Понимаешь, где там что.
2: Я ни разу не пользуюсь.
0: Спиченку и кружочек, на котором рисочки отмечают. Вот знаешь, там они такие неравномерные. Там единственное, получается, что вот этот вот циферблатик, он для каждой широты свой. То есть, условно говоря, для Москвы, я думаю, что там в определенном будут порядке вот эти линии, а для Владивостока совершенно другой циферблат.
1: Видишь, у нас разные часы.
0: Тогда можно по солнечным часам. Вот человек достает такой в Москве солнечные часы, пытается определить время, представьте себе такую ситуацию, и ты понимаешь, что земляк твой или нет. Бред какой-то. Давайте по телефону поговорим.
1: Чисто по циферблату. О, владивостокский дизайн. Земеля. Да уж. Да. Так, Анна дозвонилась, расскажет, без чего она не может и дня прожить. Ань, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, всем привет.
0: Здравствуйте, Анна. Здрасте.
3: Ну, как плотно. Чужие сейчас вошли в маркетплейсы, там все эти приложения Озон, Вайлдберрис, и действительно, как они упрощают нашу жизнь, и уже невозможно представить о том, что там этих пунктов выдачи не может быть в нашей стране, в каждом городе и в каждой деревушке.
0: Это правда. С одной стороны, действительно так, очень удобно, а с другой стороны, а нет такого, что появляется небольшая зависимость? Нет. Многие мужчины жалуются на некоторых женщин, что некоторые женщины слишком много времени и денег проводят и тратят вот на всяких маркетплейсах.
3: Ну да, действительно, ты покупаешь, наверное, те вещи, которые там не нужны. Но вот у меня есть правило, я что-то кидаю в корзину, и если я там в какой-то момент оно ушло ниже в корзину, значит, это мне не нужно. И я это просто удаляю из корзины. Ну да, какое-то такое правило. Потому что, ну, здесь, наверное, когда это только появилось, ты понял, что тебе не нужно там идти в магазин тысячи мелочей и проводить там много времени. И кажется, что нужно все. Особенно там касаемо вещей, да. Там ты уже забыла про эту футболочку, которая лежит бедная там в углу.
1: Но есть ощущение, что вот это ваше правило не особенно регулирует степень покупок, потому что, чтобы в корзине она дальше туда углубилась, появилась какая-то новая же вещь, новая покупка.
3: Нет, но что касаемо каких-то даже поиска и, скажем так, фильтрации того вообще, что есть в нашем мире, да, там, что есть из одежды или из любой другой электроники. Но это все равно удобство есть. Ты в одном месте можешь ознакомиться как с ценами, там, что сколько стоит.
0: Удобно.
3: И вообще, что
0: спорит.
3: Да,
0: Очень удобно, поэтому и затягивает, я думаю, собственно.
2: А вы насколько часто туда захаживаете, в маркетплейсы?
3: Слушайте, я вот стою сейчас в выдаче, разговариваю с вами. Да, ну, наверное, раз в неделю все равно что-то покупаешь. Это больше какие-то бытовые истории, ну и вещи, да, наверняка.
0: Ну и вещи, конечно,
3: да. Я из тех людей, кто постоянно. Ну, вот я пару лет назад побывала в Европе, и насколько я была удивлена, что мы вроде там Европа.
1: А Валберрис там нет почему-то. Это какой-то Амазон, что-то непонятно, что-то... какой-то. Где ВБ?
3: Да.
0: Ни одного ПВЗ времени не увидела.
3: Наш бы Валдберис, да, на вас.
0: Да. Анна, спасибо. Спасибо большое за звонок. Но, да, про удобство тут вообще никто спорить не будет. Друзья, расскажите вам, без чего сложно обходиться, без каких современных вещей, технологий, изобретений, может быть. Звоните 745-6565.

0: Boy и Forget You здесь на Европе Плюс. Fast Boy — это второе имя Антона. Он, как человек современный, не может прожить без быстроты, особенно быстроты в танце. Мы сегодня говорим...
1: Девчонки так меня прозвали.
0: Антон Fast. А сейчас у нас
1: очень... Забила гроб гвоздем.
2: Это шутка, это в шутку.
1: Нет, нет, нет, записали, все.
0: Это в шутку, а сейчас всерьезку голосовое сообщение.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Добрый вечер, страна. А я хочу сказать, без чего мы не можем обходиться и про что очень важное забыли. Это медицина, лекарства, аптеки. Доступность лекарств у нас в стране, в отличие от европейских стран. Доступность нашей медицины, как бы ее ни хайли, но у нас прекрасная все равно медицина.
0: Ну, кстати, вот я тоже хотела сказать, что я без МРТ не обошлась бы уже.
1: Ну,
0: в современных
1: как
0: реалиях.
1: Вот без этой шумящей машинки, да?
0: Угу. Там, кстати, можно и полежать, и отдохнуть.
1: Да? Там отдыхается вообще отлично просто, да. Шум этот фоновый прекрасен, умиротворяющий.
2: Астрофобия.
1: Практически бианауральные ритмы, которые вот это просто тебя поглощают.
0: Ну, когда несколько раз уже привыкаешь.
1: Ну, Саш, когда несколько раз, в 24 года ходишь на МРТ, вопросики, конечно, уже.
0: Мне уже 25.
4: Ладно. Уже 25, Артур, уже, да, уже. Тут уже пора, тут, да. Друзья, расскажите вам, без чего сложновато жить из современных изобретений, вам, как современному человеку, без чего не обойтись. Звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.
5: Реклама. Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Сообщение от наших слушателей, без чего они не могут обойтись, как современные люди. Юрий пишет: «Добрый вечер, я не могу без фитнес-браслета». И тут, казалось бы, да, фитнес-браслет, который следит там за сердцебиением, помогает тренировки выстраивать, там сон отслеживать. Но нет, у Юрия другая тема. Самая главная функция – это уведомления и звонки. Так как у меня работа пыльная, телефон постоянно лежит в шкафу, но нужно быть на связи, и для меня очень удобно. И фитнес-браслет именно по причине того, что заряда примерно на неделю хватает. Ну и не так жалко, если разбить.
1: Круто. Целую неделю можно не заряжать. Никогда у меня не было фитнес-браслета.
2: Я как-то носил часы электронные, ну вот эти вот умные, да, яблочные. И неудобно, не знаю, то есть вот эти бесконечные уведомления, думаешь, и так хочется спокойствия какого-то без телефона в моменте, а у тебя еще рука вибрирует постоянно.
1: Я помню, ты можешь списывали.
0: Извини, Саш, настроить же можно, чтобы тебе не приходили уведомления?
2: Кажется, да, но тогда в чем смысл вообще этих умных часов, я думал об этом.
1: Попонтоваться.
2: Так себе понт.
1: Почему?
2: Ну, как бы, это не самые дорогие часы, в общем-то.
1: Да?
2: Ну, да.
1: Я думала, дорогие.
0: Ну, Патек подороже, конечно.
2: Ну, я к тому, что какая-нибудь, ну, механика красивая, она все равно лучше смотрится и выигрышнее, чем просто там Apple Watch.
1: Вот Марина нам пишет: в современном мире сейчас сложно прожить мамочкам без видеонянь, электронных укачиваний, кроваток, слингов, шезлонгов, подгузников, поворотных колес на колясках, даже хлопалки по попе малышам для засыпания есть. Сказки на ночь и колыбельная от Алисы. Я прогуглила. Есть какие-то успокаивающие игрушки, и она хлопает по малышу, и он успокаивается.
2: Ничего себе. Никогда такого не видел, не слышал, не приобреталось.
0: Да, обычно это отец был хлопалкой по попе.
2: Ну, мам, как минимум, да. Ну, ты так немножко
0: чтобы ребенок успокоился, если
1: слишком разыгрался. А я даже не знала, что его нужно хлопать.
2: Ну, это, знаете, это как будто ты в какой-то инкубатор вот там кладешь, он что-то там сам как-то, сам по себе.
1: Нет, там огромная плюшевая игрушка, и она тебя обнимает и немного похлопает.
2: А мама как? Вот эти вот объятия твои.
1: Ну, мама, например, тренировку делает.
0: Я знаю, были такие самоукачивающие, типа, как сказать-то, такая... Ну,
2: люлька, колыбель какая-то, ага.
0: Ну, типа того, да, они как салазки выглядят, такой с натянутой тканью. Ты можешь включить, чтобы они сами укачивали там от батарейки, они немножко убалтывают, укачивают ребенка. Либо сам ребенок двигается, и постепенно такой все меньше, и все.
2: Ну, не знаю, по-моему, даже видеоняни не особенно удобная штука, кажется.
1: Значит, ты можешь без
2: гораздо нее. Проще. Ты можно было купить, как кажется, видеокамеру одного какого-то бренда и через телефон смотреть. Ну, да, по факту получается видео.
0: Да, но вообще это гигантская индустрия товаров для детей, и точнее, не столько для самих детей, сколько для тревожных родителей. Это, конечно, мне кажется, там миллиарды миллиардов крутится.
2: Да, всегда можно сказать, что вы плохой родитель, купите вот это, будьте хорошим родителем. Опять ФОМА.
1: Ну, если не помогает, почему не пробовать? Эти штуки.
0: Да, так а вот Анастасия пишет: без чего вот еще современный человек не может обходиться без БАДов и витаминов. Мне кажется, сейчас все увлекаются биохакингом, пьют кучу пилюль, что-то колят в разные места: пептиды, коллаген, витамины, омега и прочее.
2: Слушайте, а кто, Антон, мы с тобой, по-моему, про коллаген говорили, да, и ты ссылался на научного сотрудника какого-то. Что это не работает, он как бы вот это не так работает.
0: Ну, я смотрел, да, Владимира Панчина разбор, и он говорил, что молекула просто распадается, если вы это принимаете, там, грубо говоря, как там таблетку, гель, что-то еще.
2: Опачки, вот так вот.
0: Да, друзья, расскажите, без чего вы...
2: Татьяна дозвонилась, хочется сказать тоже, да. Тань, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Татьяна. Расскажите.
3: Ну, мне кажется, много людей сейчас не могут обойтись без, ну, гаджетов, естественно, но в том числе и без навигатора.
0: О, да.
3: Потому что ориентироваться в пространстве как бы становится все сложнее и сложнее. Большие города, много новых улиц. И, ну, я вот вспоминаю, например, если... лет, наверное, 20 назад, если по Москве можно было передвигаться вполне без карты навигатора, то сейчас это вообще, в принципе, невозможно.
0: Ну, а как-то вы 20 лет по Москве назад без карты передвигались? Были такие карты, там на последней страничке еще были отдельно все развязки, там развязки все МКАДовские, трешка. Как без карты-то?
3: Да-да-да. Без карты вообще было невозможно.
2: Ну, просто сначала пешком проходишь, изучаешь маршрут, запоминаешь его. Да, разведка такая, а потом уже, собственно, на автомобиле.
1: Ну, без навигатора тяжело, если ты сбился, он тебе не покажет, что ты сбился.
0: и понимаешь необходимость навигатора и насколько это полезная, удобная штука, особенно когда навигатор вдруг по какой-то причине перестает работать. И ты такой, да что ж такое, да как же так? Да, Татьяна, спасибо. Спасибо большое за звонок, за мнение. Друзья, расскажите вам, без чего совершенно невозможно обходиться, как современному человеку. Можете написать текстовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или в другие средства связи.

0: от нашей слушательницы Ульяны. Может быть, это и смешно, но тяжело обходиться без одноразовых пакетов. В детстве мы их стирали. Ванна с пакетами запомнилась на всю жизнь. Трудотерапия хорошая, но удовольствие от свободного использования пакетов имеется до сих пор.
1: Ну, в детстве одноразовые пакеты, если речь про вот эти просто прозрачные, они были толще и плотнее. Их, правда, можно было стирать.
2: Вы тоже стирали?
1: Ну, как минимум, они собирались. Вот так это скажу.
2: Но они сейчас собираются. А вот что стирали, я даже не знала.
1: Ну, просто нынешние пакеты, которые есть в продуктовых магазинах, куда ты складываешь там какие-нибудь бананы или апельсины, например, они очень тонкие. А раньше там была вот эта плотность этой ПВХ-пленки, сколько там?
0: Ну, разные, да. Микрон, да, но при этом, конечно, было грустно, и проверяли, когда вот воду наливаешь, ай-яй-яй, прохудился.
1: Угу. Еще квас покупали в пакетах, помните?
0: Да. Нет.
1: Тоже нет? Ну ладно.
0: Мы просто все пили из многоразовых кружек. Всем городом.
1: О, это было, да, томатный сок. Да.
0: Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Есть у вас некоторое время, чтобы оставить свой голос.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Плейлисты разных стилей и направлений.
13: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
15: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Alejandro, Wizkid и Pongo. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а сейчас итоги нашего голосования. Мы выясняли, без чего вы не протянете и дня. Ну, много вариантов. Вот сон днем что-то не особенно много набрал пунктов. Смотрите-ка, они сознаются, что спят днем и любят это делать. Всего 4% у этого пункта. Среди популярных такие. Во-первых, без кондиционера летом. 20% согласен. Сложновато. Да. Во-вторых, без соцсетей. Здесь тоже довольно много. 34%. Все-таки в соцсетях мы получаем итоги этих голосований. И на первом месте музыка. О. С отрывом, ну, довольно большим. 45% у этого пункта голосов.
1: Ну, что скажешь? Ура!
0: Ура!
1: Можно только так, да. Мы как музыкальная радиостанция, как по-другому можем отреагировать. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Кстати, завтра утром в бригаду У придет Александр Мальцев. Первый профессиональный синхронист в России и самый титулованный синхронист в мире. 7-кратный чемпион мира среди мужчин и 6-кратный чемпион Европы. Послушайте завтра утром, задайте ему свои вопросики. А мы прощаемся до завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
2: Пока. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: быть далеко не последним в главном чарте страны Еврохит ТОП-40 и даже в нашем ТОП-клаб-чарте, где собраны 25 лучших танцевальных треков. Завтра, кстати говоря, Еврохит ТОП-40 случится, а в субботу случится и ТОП-клаб-чарт. Ну, в общем, музыки будет много, как ты понимаешь, и давайте следить именно за этим треком, как он себя проявит в этих двух главных хит-парадах страны. Не пропусти ни в коем случае, но в ближайшее время, не прозевая отличный трек от Black Eyed Peas, услышим Rock That Body, ну а также Zayn и его Die For Me.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнетт и Ready or Not. А еще Fisher It On The Eye, Favor. Кроме этого, «У-ла-ла-ла» от Hot Sims 82.
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. Магнит – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: музыки «Hit All We Got». Через пару минут, только прежде, очень важная информация насчет концерта Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Европа Плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: летней вечеринке, где он придется очень даже кстати, поверь. Это итальянские электронщики с коллектива «Медуза» и Генри Камомил на радиостанции номер один в России. А следующий на очереди — «Моя Мишель» и одна из последних работ. Классная работа «На малиновой луне». Еще услышим легендарную коллабу, которая наделала немало шума в свое время. Это Jay-Z и Linkin Park, трек «Numb». А электроники в стиле «Dark» добавят «Brax Extends» хитом «Paid to Exist». Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже завтра...
1: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

слушателям подарить целых 100 билетов на это событие. Розыгрыш уже идет вовсю, продлится до 31 мая. Задача простая — это внимательно слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, первым дозвониться в эфир и забрать пригласы. Еще больше подробностей ищи на europaplus.ru. Я же пока закину еще хитов в наши приемники. Послушаем ребят из Германии, Али Фарбина, Эрен Эмиллера, дэнс-тема Body Talk, мастера соул-музыки Тедди Симса, мистера Know It All. Но сперва с нами Алан Уокер и Broken Strings.

0: И послушаем Эвелина и Роксана «Vertigo». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Добро пожаловать в пятницу. Встали с полночь.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: Это случится, если, конечно же, хит наберет нужное количество наших голосов на сайте europaplus.ru. Если кто еще не успел проголосовать, то можно сделать это прямо сейчас, а подведение итогов состоится сегодня с 14 до 16 по московскому времени под личным командованием Алекса Мануйлова. Не пропусти Еврохит ТОП-40. И не пропусти хиты прямо сейчас. На подходе Linkin Park и основная тема к трансформерам What I've Done. И послушаем золотой голос группы One Direction Зейна Малика и Die For Me.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

подарков и с очень интересным гостем сегодня. У Вэлла и Вики самый титулованный синхронист России, единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин и шестикратный чемпион Европы Александр Мальцев. А это говорит, что эфир будет предельно интересный. Так что заводи будильник, чтобы сегодня все это дело не проспать. Ну а пока будем бодриться под любимые хиты, послушаем Бруно Марса, I Just Might, The Second Voice, электронный трек Let Me Be и парней из Франции Offenbach и хит Miles Away.

трек «Хомай». И присоединятся австрийские электронщики клан «Карусель» «Райт». Все это и не только для тебя в ближайшие полчаса на Европе.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

можно выиграть здесь, на Европе Плюс. Розыгрыш уже идет, продлится до 31 мая, на кону 100 пригласов, так что шансов еще много, успевай. А вот как это сделать, все подробно написано на нашем сайте europaplus.ru. Заходи, читай и выигрывай. Я пока расскажу, что из музыки ждет нас далее. Например, Доминик Файк и позитивная вещица Baby Doll, братья из Нью-Йорка, AGR, Hit Week и суперзвезда из Британии

0: Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip.
1: Bad for me.
2: One hit.
1: Bad for me.
2: One kiss.
1: Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

расставание штука такая, особенно когда очень-очень долго не можешь забыть свою вторую половинку. Baby Doll и история, да, такая же от Доминика Файка, только что на Европе Плюс. Встали, сейчас 35, продолжаем коротать эту отличную теплую весеннюю ночь и продолжим в компании French Montana и Макса Би. Послушаем классику хип-хоп музыки, трек Ever Since You Left Me. Еще появится любитель малиновых пиджаков и величайший модник планеты The Weeknd с хитом Take My Breath. И услышим парня, который в 2025-м стал настоящим прорывом года. Алекса Уоррена с работой Fever Dream.

0: еще абсолютные лидеры нашего Еврохит ТОП 40. BTS, Swim. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: шанс оказаться там сегодня. Поэтому смело заходим, голосуем. Ну а что происходит сейчас в чарте? Когда слушать подведение итога? Все это Алекс Мануилов расскажет прямо сейчас лично.
1: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Оу. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
3: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

На радиостанции номер один в России хит под названием «Stay». В Москве 2:32. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Дружно и плавно стартуем солнечную пятницу. Бригада У прибудет сюда к 7 утра и прибудет с гостями. Сегодня в нашей студии побывает мегатитулованный синхронист и единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин, шестикратный чемпион Европы Александр Мальцев. Так что сегодня на Европе Плюс утро будет предельно бодрым и предельно спортивным. Советую не пропускать.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.